0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Черемуха – одно из самых узнаваемых деревьев в мае. Все знают, как она пахнет, и что, если она цветет, нужно ожидать похолодания. Сегодня черемуха. В российской ботанической школе черемуху выделяют в отдельный род падус. Однако большинство современных мировых систем включает ее в широкий род прюмус. Насчитывается около 20 видов черемухи, которые растут в основном в северном полушарии. В России в диком виде встречается 8 видов. В простонародье черемуху называли птичьей вишней, хотя на самом деле она относится к подсемейству сливовых, это родственница сливы. Латинское название черемухи – Prunus padus. Дословно можно перевести как «слива с реки По». Это река в Италии, где, по легенде, она росла в изобилии. Черемуха – это единственное дерево на севере Евразии, у которого не только кора, но и сердцевина ствола имеет темно-красный оттенок. Именно из-за этого она и получила свое название. Древнеславянское «черм» или «черма» означало «багровый» или «темно-красный». Черемуха – мощнейший антисептик. Одна ветка черемухи, помещенная в емкость с водой, через 15-20 минут уничтожает все простейшие микроорганизмы. Поэтому черемуху раньше использовали для обработки рыболовных сетей. Это предотвращало гниение веревок. В Ирландии черемуху называют деревом для летучих мышей. На ней размножается черемуховая моль – основной источник белка для молодых летучих мышей, которые только начинают летать. Найти духи с чистым запахом черемухи – почти невозможная задача. В парфюмерии его часто имитируют сочетанием жасмина, иланг-иланга и мимозы, так как натуральный экстракт крайне летучий и сложен в производстве. Аромат черемухи помогает доставлять лекарства прямо в мозг. Вещества, содержащиеся в ее запахе, временно повышают проницаемость не только слизистой оболочки носа, но и гематоэнцефалического барьера, защищающего мозг. И что на первом месте? Правда ли, что черемуха зацветает перед холодами? Да. Обычно это происходит в первой или второй декаде мая, в период, когда в средние широты часто вторгаются холодные воздушные массы из Арктики. Поскольку цветение черемухи длится около 2 недель, оно почти неизбежно совпадает с одной из таких волн холода.

0: Кроме того, существует гипотеза, что черемуха специально подстраивается под холод. В прохладную погоду замедляется размножение вредителей, которые могут повредить цветы.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 мая – День радио. Как известно, дата связана с изобретением Александра Попова. В этот день, в 1895 году, он представил первый в мире радиоприемник на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге и показал передачу и прием радиосигналов. Это был прорыв в эпоху беспроводной связи. Через 5 лет радио спасло жизни 27 рыбакам. 6 февраля 1900 года на первую полевую радиостанцию русского флота вблизи финского городка Котка пришла телеграмма. Она сообщала, что в шторм у побережья в районе Лавинсаари оторвалась льдина с рыбаками. В том районе как раз работал ледокол «Ермак», а на судне была радиостанция. И она оказалась там не случайно. Адмирал Степан Макаров очень ценил изобретение Попова и считал, что в море, и особенно в Арктике, радио будет главным средством связи. Получив радиограмму Попова, экипаж ледокола «Ермак» вышел на поиски рыбаков и спас их. Некоторые сами добрались до берега, но этот случай показал, насколько полезна радиосвязь. А адмирал Макаров и физик Попов стали героями дня.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сны – это сложный аналитический процесс, в котором участвует наша личность и накопленный опыт. К такому выводу пришли ученые из итальянской школы Лука, проанализировав почти 4000 отчетов о сновидениях. Исследование показало, что мозг не просто воспроизводит события дня, а активно их реконструирует. Знакомые локации, рабочие места или учебные заведения переосмысливаются и смешиваются с нашими ожиданиями. По сути, это не пассивное отражение реальности, а ее динамическая переработка. Интересно, что структура сна зависит от того, как мы мыслим днем. У тех, кто часто отвлекается и витает в облаках, сны обычно фрагментарны. А вот если вы привыкли относиться ко всему внимательно, мозг выдает вам куда более цельные и глубокие сюжеты. Наши сны чутко реагируют и на мировые потрясения. В периоды кризисов массово появляются темы преград и ограничений. Но как только мы внутренне адаптируемся к ситуации, мозг тут же меняет декорации на более спокойные. Так что сны – это своего рода барометр нашего психического состояния. Они показывают не то, что с нами произошло, а то, кем мы стали под влиянием этих событий.
4: Здравствуйте! Отопление в Екатеринбурге начнут отключать со вторника, 12 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Традиционно последними остынут батареи в социальных зданиях, школах, детсадах и больницах. Далее начнутся ремонтные и профилактические работы на сетях по подготовке к следующему отопительному сезону. Между тем, в ближайшие дни на Среднем Урале похолодает. В субботы, 9 мая, могут возобновиться ночные заморозки. Екатеринбургу Росгидромет заморозков не обещает, но в понедельник будет очень прохладно по ночам. Плюс 1, плюс 3. В городе-спутнике Екатеринбурга-Среднеуральске полностью запретили продажу алкоголя на весь День Победы. Сухой закон будет действовать 9 мая с 8 утра и до 11 ночи. Об этом порталу Е1 рассказали в администрации Среднеуральска. Ранее День трезвости объявили в Верхней Пышме, напоминает агентство. Напомню, что в Екатеринбурге частично ограничат продажу спиртного в День Победы в центре города, а также на время праздничных мероприятий в Академическом и на Эльмаше. Напомню, что акцию «Бессмертный полк» по всей стране проведут в онлайн-формате. Об этом сегодня объявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Парад в Екатеринбурге состоится без военной техники. На Екатеринбургской объездной ввели новую схему движения на участке с 17 по 19 километры. Это отрезок между пересечением кольцевой дороги с улицей Высоцкого и Березовским трактом. Там выполнили так называемый перепуск движения. Убрали препятствия на одной стороне дороги, перенесли на другую. Скорость на участке с новой схемой движения снизили до 50 километров в час. Изменения связаны с продолжающейся реконструкцией дороги, которую расширяют. Недавно подрядчик завершил на участке строительство водопропускной трубы, сообщает управление автодорог Свердловской области. Строительные работы продлятся до середины лета. Новые случаи заражения хантавирусом еще могут быть выявлены из-за ситуации на лайнере в Атлантике, заявил глава Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Инкубационный период может длиться до 6 недель, отметил специалист, пишет РИА Новости. Глава ВОЗ добавил, что риска для населения Канарских островов в связи с прибытием лайнера на Тенерифе нет. Пассажиры будут находиться в изоляции, на лайнере проведена санобработка. Напомню, несколько недель назад корабль вышел из Аргентины на Канарские острова. По данным ВОЗ, от инфекции погибли 3 человека на борту. Информация о пострадавших россиянах не поступала. Россияне назвали любимые военные фильмы. Это «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие», показал опрос социологов Центра ВЦИОМ. За ленту «В бой идут одни старики» проголосовали 28% опрошенных, за фильм «А зори здесь тихие» 19%. При этом старшее поколение россиян отдает предпочтение советской классике. Любят смотреть, например, «Они сражались за родину», «17 мгновений весны» или «Летят журавли». Более молодое поколение выбирает современные картины, в том числе «Т-34». «Иди и смотри, Брестская крепость», пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на пятницу 74,62, евро 87,89.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: Минута драйва.
6: Автомобили продолжают терять в надежности. Это уже устойчивый тренд. Последний отчет агентства J.D. Power подтверждает. По итогам прошлого года количество жалоб владельцев достигло исторического максимума. Примечательно, что современные машины чаще болеют не по части моторов или коробок передач. Главный раздражитель сегодня – это софт. Лидером по числу сбоев остается связка автомобиля со смартфоном. На это приходится почти половина всех жалоб в сегменте мультимедиа. Интересный поворот произошел в премиум-классе. Электроника в люксе авто работает менее стабильно, чем в обычных малолитражках. Технологическая гонка ударила и по электрификации. Самыми проблемными признаны подзаряжаемые гибриды. На их фоне классические бензиновые моторы, наоборот, прибавили в надежности, став самым спокойным выбором для владельца. Что касается конкретных марок, то в лидерах, по версии разных агентств, стабильно держатся Lexus, Porsche и Subaru. Похоже, в ближайшие годы одним из главных критериев станет не количество экранов в салонах, а то, насколько стабильно они работают. Впрочем, растущая сложность машин – это лишь повод внимательнее подходить к выбору. Важно понимать, мы живем в эпоху большой трансформации. Индустрия превращает автомобиль в сложный интеллектуальный гаджет.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 мая 1861 года в Калькутте родился гений Индии Рабиндранат Тагор, писатель, поэт, композитор, художник, лауреат Нобелевской премии. Он получил ее в 1913 году за сборник на английском языке «Жертвенные песни». Деньги он вложил в созданную им же школу, которая позже стала университетом с бесплатным обучением. Стихотворение Рабиндраната Тагора «Душа народа» стало национальным гимном Индии, а песня «Моя золотая Бенгалия» – гимном Бангладеша. В России тоже есть песня на стихи Тагора, которую называют «Гимном любви». В 30-е годы прошлого века поэт посетил СССР и вызвал волну интереса к Индии. А в 60-е, к его столетнему юбилею, советские поэты перевели 12 томов его стихов. Одно из них композитор Алексей Рыбников положил на музыку. Он написал красивую мелодию, но никак не мог найти на нее текст. Но однажды взял в руки один из томиков сочинений Тагора. В нем был роман «Последняя поэма» о юноше и девушке, которые не могут быть вместе. Стихи в переводе Аделина Адалес легко легли на музыку, песня прозвучала в драме «Вам и не снилось» и стала хитом.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: У нашей способности видеть мир на редкость странная биография. Последние исследования показывают, что 600 миллионов лет назад наш общий предок был похож на крошечного червя, который поначалу вел активную жизнь, но потом обленился и на миллионы лет стал неподвижным фильтратором планктона. В этот период он потерял оба глаза за ненадобностью, оставил лишь одно светочувствительное пятно на макушке – эдакого внутреннего циклопа. Но когда эволюция снова заставила предка двигаться, зрение пришлось восстанавливать буквально из того, что было. Именно этот запасной глаз раздвоился и дал начало нашему современному зрению. Это объясняет поразительный факт. У кальмаров или насекомых глаза развились из кожи, а у нас с вами это фактически прямое продолжение мозга. Самое любопытное, что тот самый древний циклоп до сих пор живет внутри нашей головы. Фрагмент того первого глаза превратился в шишковидную железу. Она скрыта глубоко в мозге, но по сей день чувствует свет и командует нашим телом, когда пора засыпать, а когда просыпать.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Цены на мировых бензоколонках заставляют призадуматься даже тех, кто привык заправляться премиальным топливом. Все чаще возникает мысль, а что если разбавить сотый обычным 92-м? В теории – экономия. На практике – вопрос инженерный. Автомобили с высокой мощностью проектируются под высокую степень сжатия. Чтобы топливо не детонировало, то есть не взрывалось раньше времени, ему нужно высокое октановое число. В России премиальное топливо – это АИ-98 и АИ-100. Что происходит, когда заливают 92-й в мотор от сотого? Возникает риск аномального сгорания, которое бьет по поршням. Но современные машины оснащены датчиками детонации. Как только система слышит характерный металлический звон, компьютер мгновенно откатывает угол опережения зажигания назад. Смесь сгорает позже, и часть энергии улетает в трубу. Стоит вам выйти на обгон или нажать педаль в пол, мощность упадет минимум на 10%. Чтобы ехать в привычном темпе, надо сильнее давить на газ, и экономия съедается повышенным расходом. Но есть категории машин, где такие эксперименты фатальны. Это высокофорсированные турбомоторы. Например, современные агрегаты от Subaru, BMW M-серии или высоконагруженные китайские двигатели малого объема. Для них обычный бензин – это прямой путь к дорогостоящему ремонту. Резюме. Залить бензин попроще в современный городской автомобиль можно, но вряд ли получится сэкономить. А прежде чем решиться на такой микс, лучше прочитать руководство по эксплуатации.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си, 103.7 FM, 7 часов в Екатеринбурге на Радио Си. Новости, спонсор выпуска ИП «Норден», Лесли Романовна, специализированный шинный центр «Медведь».
1: Доброе утро. Отопление в Екатеринбурге начнут отключать со вторника, 12 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Традиционно последними остынут батареи в социальных зданиях, школах, детсадах и больницах. Далее начнутся ремонтные и профилактические работы на сетях по подготовке к следующему отопительному сезону. Между тем, в ближайшие дни на Среднем Урале похолодает. С субботы, 9 мая, могут возобновиться ночные заморозки. Екатеринбургу Росгидромет заморозков не обещает, но в воскресенье в понедельник будет очень прохладно по ночам. +1, +3. В городе спутники Екатеринбурга Среднеуральске полностью запретили продажу алкоголя на весь День Победы. Сухой закон будет действовать 9 мая с 8 утра и до 11 ночи. Об этом порталу Е1 рассказали в администрации Среднеуральска. Ранее День трезвости объявили в Верхней Пышме, напоминает агентство. Напомню, что и в Екатеринбурге частично ограничат продажу спиртного в День Победы в центре города, а также на время праздничных мероприятий в Академическом и на Эльмаше. Напомню, что акцию «Бессмертный полк» по всей стране проведут в онлайн-формате. Об этом сегодня объявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Парад в Екатеринбурге состоится без военной техники. На Екатеринбургской объездной ввели новую схему движения на участке с 17 по 19 километры. Это отрезок между пересечением кольцевой дороги с улицей Высоцкого и Березовским трактом. Там выполнили так называемый перепуск движения. Убрали препятствия на одной стороне дороги, перенесли на другую. Скорость на участке с новой схемой движения снизили до 50 километров в час. Изменения связаны с продолжающейся реконструкцией дороги, которую расширяют. Недавно подрядчик завершил на участке строительство водопропускной трубы, сообщает управление автодорог Свердловской области. Строительные работы продлятся до середины лета. Новые случаи заражения хантавирусом еще могут быть выявлены из-за ситуации на лайнере в Атлантике, заявил глава Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Инкубационный период может длиться до 6 недель, отметил специалист, пишет РИА Новости. Глава ВОЗ добавил, что риска для населения Канарских островов в связи с прибытием лайнера на Тенерифе нет. Пассажиры будут находиться в изоляции, на лайнере проведена санобработка. Напомню, несколько недель назад корабль вышел из Аргентины на Канарские острова. По данным ВОЗ, от инфекции погибли 3 человека на борту. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Россияне назвали любимые военные фильмы. Это «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие», показал опрос социологов Центра ВЦИОМ. За ленту «В бой идут одни старики» проголосовали 28% опрошенных, за фильм «А зори здесь тихие» 19%. При этом старшее поколение россиян отдает предпочтение советской классике. Любят смотреть, например, «Они сражались за родину», «17 мгновений весны» или «Летят журавли». Более молодое поколение выбирает современные картины, в том числе Т-34. Иди и смотри «Брестская крепость», пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на пятницу 74,62, евро 87,89.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден», Лесли Романовна.
5: Угарина 320-665-80-017-95-74.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3,8 метра в секунду и +21, +23.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
6: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
9: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Оси с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Сегодня уже пятница, для многих долгожданная, а потому что впереди три выходных, и это тоже играет немаловажную роль. В центре Екатеринбурга плюс 13, сегодня днем плюс 21-23. Сегодня еще один теплый день. А что хорошего на сегодня обещают астрологи, об этом минут через пять на Радио Оси.
1: Реклама. Эх, скоро лето и белые розы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
2: Папа, и я хочу быть таким.
3: Тогда покупайте молочные продукты «Белые розы», а не из свежего молока и на живых заквасках.
1: Если молочка, то «Белые розы» покупайте в магазинах.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
8: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
7: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
9: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
0: На Радио Оси о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер ГАК, автоцентр ГАК «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие пробки появляются на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна и на Космонавтов от Победы до Машиностроителей. Самые загруженные магистрали Космонавтов в центр, Ленина в сторону УПИ и Восточная в обе стороны.
12: Реклама. Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. И еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и Металлургов 65. Акция до конца мая этого года.
13: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 7.19 в центре Екатеринбурга плюс 13. Если вчера в некоторых районах Екатеринбурга прошел даже небольшой град, сегодня днем без осадков и плюс 21-23. А что хорошего на сегодня обещают астрологи, об этом на Радио Оси прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день фокусировки на конкретных целях. Думайте не о желаемых, а о реальных возможностях. Тельцы, день оценки перспектив. Возможно, у вас появится новая информация относительно будущего. Близнецы, вы можете задуматься о смене места работы или даже профессии, а может быть просто о том, чтобы уйти в отпуск.

0: ситуацию, где будете зависеть от воли и настроения других людей. Козероги, ваше восприятие может быть необъективным. Негативные мысли приведут к принятию неверных решений. Водолеи. День недоверия и подозрительности. Можно подстраховаться, если собираетесь иметь дело с незнакомыми людьми. Рыбы. Возможно, нештатные ситуации и неожиданные решения, принятые не вами, но влияющие на вас напрямую.
1: В каком случае работа становится не только большой частью жизни, но и приносит пользу. Об этом минут через 5 на радио Си.

0: Радио Эсси с вами. Доброе утро. На часах 7.25 в центре Екатеринбурга. Плюс 14 сегодня днем. Да, плюс 23. А сейчас на Радио Эсси с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Часто можно услышать фразу, что работа – это жизнь, ну или как минимум важная ее часть. Но эксперты ООН уточняют, работа должна жизнь продлевать, а не забирать ее. В их свежем докладе есть поразительная цифра. Из-за стресса и переработок человечество ежегодно теряет 45 миллионов лет активной, здоровой жизни.

0: Эти годы уходят на борьбу с последствиями. От бессонницы до проблем с сердцем. Особенно уязвимы те из нас, кто перешагнул 40-летний рубеж. Нагрузка выше 48 часов в неделю бьет и по настроению, и напрямую по здоровью. Но эксперты настроены оптимистично. Формула довольно проста. Это баланс. Те, кто не превращает переработки в норму и находит время на движение и отдых, не просто живут дольше, они остаются эффективными. И для человека, и для бизнеса выгодны здоровая атмосфера в коллективе, уважение к личному времени и справедливая оплата труда. То есть вовремя уйти домой и выключить уведомления – это не халтура, а ответственный подход.
1: Ну и, конечно, если хорошо поработали, хорошенько отдохнем, тем более, что впереди у нас майские праздники. Хорошего дня вам на Радио Си.
2: Реклама.
3: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
4: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Есть пицца, есть Папа Джонс.
6: Пирелли и Римекс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римекс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru. Акция до конца июня. ООО «Римекс Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
7: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
9: Ну, и чего ты ответил?
8: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
10: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
8: Так, на чем мы остановились?
10: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
11: Телефон рекламной службы 235-0905.
12: Радио Си.

0: Радио Оси с вами на часах 7.32 в центре Екатеринбурга плюс 14 сегодня днем, да, плюс 23. Сегодня еще один теплый день перед прохладными майскими праздниками. А сейчас на Радио Оси новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ Талан Регион 54 ЖК Береговой.
1: Доброе утро. Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится со вторника 12 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Традиционно последними остынут батареи в социальных зданиях, школах, детсадах и больницах. В городе спутники Екатеринбурга Среднеуральске полностью запретили продажу алкоголя на весь День Победы. С 8 утра и до 11 ночи. Ранее День трезвости объявили в Верхней Пышме. В Екатеринбурге 9 мая частично ограничат продажу спиртного в центре города, в Академическом и на Эльмаше. Больше трети россиян благодарит ИИ за помощь, таких 36%. При этом у 21% это происходит автоматически. Что касается приветствий и прощаний с ассистентами, 41% делает это хотя бы иногда, 11% всегда, отмечает агентство ТАСС. В России снимут новый фильм «Курьер». Картина выйдет в 2027 году к 40-летию оригинального одноименного фильма Карена Шахназарова. Действие нового кино будет происходить в наши дни, сценарий другой, пишет газета.ру. Людмила Гусева, Радио Оси.
2: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
3: Застройщик ОСЗ Талан Регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
0: На Радио Оси о погоде. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман». В центре Екатеринбурга плюс 14. Сегодня днем переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду и плюс 21,23. В Первоуральске плюс 20,22. В Новоуральске плюс 18,20. В Нижнем Тагиле плюс 17,19. В Краснотурьинске плюс 15,17.
2: Реклама.
4: В летний

0: Роман рассказал Дениска, и теперь сестра и брат болтают на английском.
1: Летние языковые программы для детей. Талисман 8-800-7-800-800.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио С вами. Доброе утро. Хорошей пятницы. Сегодня 8 мая. Завтра День Победы. Про один из самых известных символов Победы. Памятник в Берлине. И кто в этом памятнике запечатлен, узнаем минут через 5 на Радио С.
1: Реклама. Культурная жизнь и престижные школы в 5 минутах от дома. Квартиры в центре с первоначальным взносом от 1 миллиона 300 тысяч рублей. Жилой квартал «Форма» от девелопера «Форум». Готовые квартиры уже в этом году.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК Форма». Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Акции до 30.06.2026 года. Количество квартир ограничено. Изучите все условия акций на сайте forum-forma.ru.
3: В каждом взгляде, в каждом жесте. Откуда в женщинах столько гармонии? Секрет знает только сама женщина. И медицинский центр «Гармония».
4: Современный подход к гинекологии. Все аспекты репродуктивного здоровья женщины. Совершенное оборудование и опыт длиной в 30 лет. Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
5: Гармония. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. Еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и металлургов 65.
7: Акция до конца мая этого года.
8: Ух ты! Велосипеды!
9: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
8: Сколько же велосипедов!
9: Да это успех!
10: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
11: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
12: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно. Экологично. Логично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Киа» в Екатеринбурге на Расточной 38. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 4 балла. Пробка на Серафим Дерябиной от Репина до Шаумяна. На Шевской от Красных Командиров до фронтовых бригад. На Космонавтов от Победы до Машиностроителей. И на Второй Новосибирской от Умельцев до Палисадной. Самые загруженные магистрали космонавтов. Центр Репина в центр и Восточная в обе стороны.
1: Реклама.
13: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер «Киа» и «Хонда» объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые «Киа», «Хёнде», «Хонда», «Тойота» в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
1: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 15.8. В центре плюс 14. Сегодня днем плюс 21.23. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 мая 1950 года в Берлине открыли один из самых знаменитых символов Победы – памятник советскому солдату со спасенной немецкой девочкой на руках – воин-освободитель. Идею создать мемориал в Трептов-парке Берлина подал маршал, и изначально предполагался другой сюжет – фигура Сталина с глобусом в руках, символом спасенного мира. Прообразом памятника стал 23-летний солдат-сержант Николай Масалов, который вынес из огня трехлетнюю девочку. Но были и другие солдаты, спасавшие детей. Они вдохновили скульптора Евгения Вучетича сделать две версии памятника на выбор – Сталина с глобусом и солдата с ребенком. Говорили, что вариант выбрал сам Сталин. Якобы посмотрел на макет фигуры с глобусом и спросил скульптора: «А вам не надоел этот с усами?» А потом указал на солдата-освободителя и сказал: «Вот такой памятник нам и нужен», но предложил изобразить солдата не с автоматом, а с мечом. В 60-е годы прошлого века немецкие журналисты пытались найти девочку, спасенную Николаем Масаловым. Откликнулись 198 женщин, но не та самая. Сам же Масалов не раз говорил: «Многие спасали. На моем месте так сделал бы каждый».
4: Весна

0: Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт «RivieraInvest.ru». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Си».

0: радиосе с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5:08. Про мощную вспышку на солнце, которая длилась 70 минут, расскажем в новостях на радиосе через 5 минут. А еще узнаем, где сегодня в Екатеринбурге будут ограничивать движение, на каких улицах из-за праздничных мероприятий ко Дню Победы. Через минуту музыка, понятная без слов, на радиосе.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
5: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов-108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Акция до конца мая.
7: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
8: Какие планы на майские?
9: Везем рассаду на новые «Лада».
8: Только «Лада». Только Брайт Парк.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 15. Сегодня днем плюс 21-23. На Радио Си новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Перемирие, объявленное президентом Путиным, вступило в силу в полночь по московскому времени. До 0 часов 10 мая все группировки вооруженных сил России полностью прекратят боевые действия в зоне проведения СВО, уточнили в Минобороны России. Вместе с этим прекращены удары ракетными войсками, артиллерией, высокоточным оружием большой дальности, ударными БПЛА по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с ВПК и вооруженными силами Украины в глубине территории страны. Призываем украинскую сторону последовать этому примеру, говорится в сообщении Минобороны, цитирует его агентство РБК. Сегодня в Екатеринбурге будут ограничивать движение в центре города из-за праздничных мероприятий ко Дню Победы. Так, проезд по улице Пушкина закрывают с 6 утра и до окончания праздничных мероприятий на участке от проспекта Ленина до дома номер 11. Также сегодня утром запланирована традиционная церемония возложения цветов к памятнику маршалу Жукову на площади перед штабом ЦВО. На время акции закроют часть проспекта Ленина с 9:45 утра до 11:15 по нечетной стороне от Восточной до Луначарского. Также закроют участки улиц Бажова, Кузнечная и Мичурина. Завтра, в День Победы, будут традиционные перекрытия в центре. В Первоуральске почти завершился капремонт многоквартирного дома на улице Ильича, где 4 января случился взрыв бытового газа. Специалисты восстановили несущие конструкции, провели ремонт в помещениях. Собственникам 12 поврежденных квартир переданы ключи. Им выплатили от 15 до 150 тысяч рублей в зависимости от ущерба. Из резервного фонда правительства области на капремонт дома было выделено более 17 миллионов рублей. Сейчас работы почти завершены. Ремонт фасада закончится до конца мая, сообщил губернатор Паслер. Напомню, после взрыва газа в одной из квартир был пожар, хозяйка получила ожоги, две соседки надышались угарным газом. В Екатеринбурге готовят подвалы на случай атаки БПЛА. Власти города официально напомнили управляющим компаниям и ТСЖ о необходимости привести укрытие в порядок. Такой документ, подписанный главой Орджоникидзевского района, публикует Е1. Согласно ему, управляющие компании обязаны информировать жильцов о том, где находятся ключи от подвальных помещений, содержать их в чистоте, с освещением и вентиляцией, обеспечить туда доступ. Если УК отказывается предоставить доступ или содержит подвалы в ненадлежащем состоянии, можно жаловаться в Госжилинспекцию, в Роспотребнадзор, в прокуратуру. Напомню, в Свердловской области участились оповещения о беспилотной опасности. Мощная вспышка предпоследнего класса М произошла на Солнце. Началась накануне в 18:14 по московскому времени. Продлилась 70 минут, сообщили в пресс-службе Института прикладной геофизики. Вспышки классифицируют по мощности рентгеновского излучения от А до Х. При этом более сильные вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы, которые при достижении Земли способны вызывать магнитные бури. 24 апреля на Солнце произошла вспышка высшего класса Х. Днем ранее две вспышки предпоследнего класса М. Официальный курс доллара на пятницу 74,62, евро 87,89.
0: На радио ИСИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской 33. В центре Екатеринбурга сейчас плюс 14. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду и плюс 21,23.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. У нас найдется время, чтобы поговорить и про автомобили, и про других участников движения, например, про двухколесный транспорт, как сейчас. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Как бы вы ни относились к мотоциклам, с открытием сезона двухколесный транспорт все чаще попадает в новости. И сегодня они из мира инженерных достижений. Британский энтузиаст доказал, что технологии вековой давности могут соревноваться с современными суперкарами. Речь о мотоцикле на паровой тяге под названием «Сила природы». На испытаниях этот аппарат показал аномальные результаты. До первой сотни байк ускоряется менее чем за 0,8 секунды, а максимальная скорость превысила 310 км в час. За рекордом стоит инженер Грэм Сайкс. В баке его байка 120 литров очищенной воды, разогретой под огромным давлением до 250 градусов. В момент старта вода выбрасывается через сопла со сверхзвуковой скоростью. Расход колоссальный – 40 литров в секунду, что сопровождается настоящим звуковым ударом. У мотоцикла нет привычного привода на колесах. Он движется за счет реактивной струи пара, а пилот при этом испытывает перегрузки выше, чем при взлете истребителя. Идею парового двигателя Сайкс позаимствовал у реактивных болидов 70-х годов прошлого века и адаптировал ее под современные стандарты безопасности и аэродинамики. На сегодняшний день его «Сила природы» считается самым быстрым паровым транспортным средством в мире, обойдя по показателям даже специальные гоночные авто на четырех колесах.
4: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт unicum-tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв. В мае стоимость от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 в Tenet Unicum на Бебеля 33. 344-2000. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошей пятницы. Сегодня 8 мая, сегодня завершится рабочая неделя, а впереди у нас 3 выходных, про которые многие уже подумали. На часах 8.11, в центре города плюс 15, минут через 10 на Радио Си поговорим про один очень крупный фестиваль, крупнейший фестиваль тюльпанов в мире. А еще мы поиграем в день рождения каждый день, а там у нас билеты на трибют-фест «Мировые легенды». Держите на готове телефоны, номер Радио Си 235-103.7. Начнем минут через 10.
4: Реклама.
5: Эх, скоро лето и белые росы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
6: Папа, и я хочу быть таким.
7: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы», а не из свежего молока и на живых заквасках.
8: Если молочка, то «Белые росы» покупайте в магазинах.
9: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
10: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Какие планы на майские?
13: На новой гранте на дачу. И шашлык в придачу.
14: Только «Лада». Только «Брайт Парк».
15: Зажигай. Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
16: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
17: Уже заказала.
18: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
19: Адреса на сайте златопечка.ру.
20: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН ИП 325-665-800-257-311.
21: Ух ты! Велосипеды?
22: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
23: Сколько же велосипедов?
22: Да это успех!
24: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
25: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер ГАК. Автоцентр ГАК «Июль». С утра сегодня закрыта часть улицы Пушкина от Ленина. Будьте внимательны. В районе 10 утра будет перекрываться Ленина от Восточной до Луначарского. Ну а сейчас, по данным сервиса Яндекс, пробки 4 балла. Небольшие пробки на Шевской от Красных Командиров до Фронтовых Бригад. На Летчиков и Армавирской от Автогенного переулка до Артинской. На Черепаново от остановки Черепаново до Стрелочников. На Кольцовском тракте от Яблоневой до Базового переулка. И в Базовом от станции Пионерская до Асфальтового завода. Самые загруженные магистрали Репина из центра, Малышева в сторону ЖБИ, Восточная в обе стороны.
1: Реклама.
2: Месяц май. Скидку выбирай.
3: Супер май в салоне ГАК «Юль» на «Металлургов». Супер цены на новые ГАК от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Супер выгоды до 860 тысяч рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. ГАК «Юль». «Металлургов 65». Акция до конца мая этого года.
4: Радио «Си». 103.7 FM.

Радио Си, золотые хиты на часах 8:21. На Радио Си начинается игра «День рождения каждый день». Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения,

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Эхимурге без 5.9, в центре плюс 17. Продолжается реконструкция развязки у Калины, и примерно через месяц, с 5 июня и до конца, будет полностью перекрыт движение транспорта на пересечении некоторых дорог. Подробности в новостях на Радио Си через 5 минут. А еще поговорим про моду предстоящим летом. Ну и с 9 до 10 после новостей будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама.
2: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гумеофарм». Санкт-Петербург. УГРН 103-784-303-04-33.
4: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод».

0: создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
1: Это «Брусника» виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Он и она.
3: Гармония любви.
2: Он, она и...
3: Гармония семьи.
4: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
5: Гармония.
6: Алло, я в Сочи, погода супер.
7: Мотив теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
8: Подробности на мотивтелеком.ру.
9: 103.7 FM. Радио Си.
10: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про».
11: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Радио ИСИ 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 17. На Радио ИСИ новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр».
1: Доброе утро. Регионам России рекомендовано установить дополнительные выплаты педагогам за участие в организации и проведении экзаменов ЕГЭ и ГИА, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на совместные рекомендации Минпросвещения, Рособорнадзора и профсоюза работников народного образования и науки. Согласно документу, саму возможность привлечения учителя к этой работе и выплату денежной компенсации необходимо закрепить официально. Авторы инициативы советуют прописывать такое условие в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему по основному месту работы педагога. Размер выплаты субъекты России будут определять самостоятельно. В городе Спутники Екатеринбурга, Среднеуральске, полностью запретили продажу алкоголя на весь День Победы. Сухой закон будет действовать 9 мая с 8 утра до 11 ночи. Об этом порталу Е1 рассказали в администрации Среднеуральска. Ранее День трезвости объявили в Верхней Пышме, напоминает агентство. Напомню, что в Екатеринбурге частично ограничат продажу спиртного в День Победы в центре города, а также на время праздничных мероприятий в Академическом и на Эльмаше. Напомню, акцию «Бессмертный полк» по всей стране проведут в онлайн-формате. Об этом накануне объявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Парад в Екатеринбурге состоится без военной техники. Из-за реконструкции развязки у Калины в Екатеринбурге на месяц закроют проезд на важном перекрестке. С 5 июня и до конца июня будет полностью перекрыто движение транспорта на пересечении левого проезда Сибирского тракта и переулка Базового. Ограничения вводят из-за начала реконструкции очередного участка эстакады. Автомобилисты не смогут повернуть налево с Сибирского тракта в переулок Базовый при движении из Компрессорного. Объехать закрытый участок можно будет по маршруту Сибирский тракт, Восточный, Ткачей-Фурманово. Схема движения автобусов и троллейбусов не изменится. Из Екатеринбурга запускают прямые рейсы в казахстанский город-курорт Актау. Новое направление открывает авиакомпания Red Wings с 11 июня. Актау уже третий город Казахстана, куда можно улететь из Екатеринбурга. С 2022 года Red Wings выполняет регулярные рейсы в Астану и Алматы. В летний сезон рейсы в курортный город Актау на Каспийском море будут выполняться дважды в неделю, по четвергам в 9:10 и по субботам в 6:10. На маршруте задействует российский авиалайнер «Сухой Суперджет-100». Время полета 2 часа 30 минут. В Актау есть несколько оборудованных пляжей, отели от 3 до 5 звезд. Самыми модными платьями предстоящего лета станут минималистичные, с простым круглым вырезом и лаконичным кроем. Об этом сообщили редакторы модного журнала Vogue. Это платье без рукавов и сложных деталей. Платье в три отверстия для рук и головы, отмечают журналисты. Такие наряды были особенно популярны в 1990-е. Сегодня такие фасоны включили в свои коллекции марки Gucci, Miu Miu и Prada. При этом специалисты советуют выбирать платье нейтральных оттенков, длины мини или до колена. Официальный доллар 75.22, евро 88.06.
2: Реклама. Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В Вертебра-центре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертебра-центр в Екатеринбурге. Телефон 228-70-31.
3: Вертебра-центр. Живи легко.
0: На радио ИСИ о погоде. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». В центре Екатеринбурга плюс 16. Сегодня днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. И плюс 21-23.
2: Реклама. Газа!

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели и отличной подготовки к выходным. Впереди 3 дня для отдыха, но пока торопить события не будем. Нужно еще успеть, например, поиграть в невероятный вопрос, что мы обычно делаем каждое буднее утро с 9 до 10 на Радио Си. И сейчас разыграем подарочное издание книги «Depeche Mode» «Монумент» от лидера российского нонфикшн-рынка издательства «Бомбора» для лиц старше 18 лет. Вот вопрос. Больше половины современных мужчин считает, что на первом свидании такой поступок девушки можно назвать даже романтичным. Как девушка может добавить романтики? Телефон радио ИСИ 235-103-7. Больше половины современных мужчин считает, что на первом свидании такой поступок девушки можно назвать даже романтичным. Как девушка может добавить романтики? Телефон радио ИСИ 235-103-7. Можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама. Культурная жизнь и престижные школы в 5 минутах от дома. Квартиры в центре с первоначальным взносом от 1 300 000 рублей. Жилой квартал «Форма» от девелопера «Форум». Готовые квартиры уже в этом году. ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Акции до 30.06.2026 года. Количество квартир ограничено. Изучите все условия акций на сайте forum-forma.ru.
2: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
5: Акция до конца июня. ООО Remax шины. Екатеринбург. Черняховского 68. Офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер ГАК, автоцентр ГАК «Июль». Уже сегодня перекрываются некоторые участки улиц, например, улица Пушкина от Ленина уже закрыта с 6 утра, и примерно через полчаса перекроют Ленина от Восточной до Луначарского, будьте внимательны. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла, пробка на Восточной от Первомайской до Декабристов, на фронтовых бригад от электриков до космонавтов, на летчиков и Армавирской от железнодорожного моста до Артинской, на Малышева от Мира до Восточной и на Московской Челюскинцев от Ленина до Жукова. Самые загруженные магистрали: Восточная в сторону ЦПКИО, Ленина в сторону ВИЗа и Малышева в направлении Центрального стадиона.
1: Реклама. Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. И еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и Металлургов 65. Акция до конца мая этого года. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Зато у группы «Чайф» получилась беспроигрышная песня. Радио «Си» с вами на часах 9.15. В центре Екатеринбурга плюс 17, днем плюс 21-23. А сейчас на радио «Си» гороскоп на эту пятницу, 8 мая.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день фокусировки на конкретных целях. Думайте не о желаемых, а о реальных возможностях. Тельцы, день оценки перспектив. Возможно, у вас появится новая информация относительно будущего. Близнецы, вы можете задуматься о смене места работы или даже профессии. А может быть, просто о том, чтобы уйти в отпуск. Раки, день мечтаний и фантазий. Не бойтесь выдумать фантастические сценарии. Какой-то из них может оказаться вполне реальным. Львы, не стоит класть все яйца в одну корзинку. У вас должен быть запасной план действий, а может и не один. Девы, день одиночества и трезвых размышлений. Не стоит гнаться за развлечениями и тем более за покупками. Весы, может распасться старая компания или рабочий тандем. Неожиданно окажется, что нужно полагаться только на себя. Скорпионы. День новых знаний и ясного понимания. Вы сможете увидеть, к чему идет текущая ситуация. Стрельцы. Возможно, вам придется решать чужие проблемы. Или вы попадете в ситуацию, где будете зависеть от воли и настроения других людей. Козероги. Ваше восприятие может быть необъективным. Негативные мысли приведут к принятию неверных решений. Водолеи. День недоверия и подозрительности. Можно подстраховаться, если собираетесь иметь дело с незнакомыми людьми. Рыбы. Возможно, нештатные ситуации и неожиданные решения, принятые не вами, но влияющие на вас напрямую.
0: Как сделать так, чтобы работа, являясь все-таки важной частью жизни, еще приносила пользу для здоровья? Об этом через 5 минут на радио «Си».

0: С вами Радио Си. Доброе утро. На часах 9:20. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Вопрос такой. Больше половины современных мужчин считает, что на первом свидании такой поступок девушки можно назвать даже романтичным. Как девушка может добавить романтики? Телефон Радио Си 235-103-7. Что у вас? Что придумали?
1: Наверное, романтичным будет считаться, если девушка в первое свидание позовет к себе домой на чай.
0: Вот так вот прям сразу. Романтично. Ну, да. На чай. Хорошо, пусть будет как вариант, пока далеко.
1: Спасибо.
0: Спасибо, еще звоните. Чувствуется старая школа романтических свиданий. А мы говорим про современных мужчин, и вот больше половины так считает, что на первом свидании что-то можно назвать даже романтичным. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте. Я думаю, что мужчин считают, что очень романтично на первом свидании, если девушка оплатит счет.
0: Прям весь счет?
2: Да.
0: Весь счет это супер романтично. Давайте что-нибудь менее романтичное.
2: Менее романтично? Ну хорошо, ну половину.
0: Если половину, да. Если девушка предложит, если предложит разделить счет, больше половины современных мужчин считает, что на первом свидании этот поступок можно назвать даже романтичным. Вот и все, разгадали. Поздравляю вас.
2: Да, спасибо.
0: Как вас зовут?
2: Меня зовут Ксения.
0: Ксюш, вы так уверенно рассказываете? У вас так было?
2: Ну, да.
0: Прям предлагали...
2: Я так делаю.
0: Делали?
2: Практикую. Ну, вернее, раньше. Uh-huh.

0: Сейчас поподробнее расскажу еще про книгу «Информация на правах рекламы». Это первый исчерпывающий путеводитель по истории группы Depeche Mode. В книге вы найдете полную дискографию, редкие фото, интервью и подробности творческой жизни музыкантов для читателей старше 18 лет.
1: А я, Кириллова Ксения, с Чкаловского района, разгадала невероятный вопрос на радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на радио Си будем разгадывать теперь уже после продолжительных майских выходных. Во вторник, 12 мая, с 9 до 10. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Часто можно услышать фразу, что работа – это жизнь, ну или как минимум важная ее часть. Но эксперты ООН уточняют, работа должна жизнь продлевать, а не забирать ее. В их свежем докладе есть поразительная цифра. Из-за стресса и переработок человечество ежегодно теряет 45 миллионов лет активной, здоровой жизни. Эти годы уходят на борьбу с последствиями – от бессонницы до проблем с сердцем. Особенно уязвимы те из нас, кто перешагнул 40-летний рубеж. Нагрузка выше 48 часов в неделю бьет и по настроению, и напрямую по здоровью. Но эксперты настроены оптимистично. Формула довольно проста. Это баланс. Те, кто не превращает переработки в норму и находит время на движение и отдых, не просто живут дольше, они остаются эффективными. И для человека, и для бизнеса выгодны здоровая атмосфера в коллективе, уважение к личному времени и справедливая оплата труда. То есть вовремя уйти домой и выключить уведомления – это не халтура, а ответственный подход.
0: В свете предстоящих трех выходных вы понимаете, о чем речь. Да и ограничение мобильного интернета в этом тоже как-то нам сможет помочь. Радио Си с вами. Доброго вам утра и хорошей пятницы.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9:31 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17. Сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО СЗ «Талан регион 54», ЖК «Береговой».
1: Доброе утро. Сегодня в Екатеринбурге ограничивают движение транспорта в центре города. Участок улицы Пушкина закрыт от Ленина до дома 11. В 9:45 до 11:15 закроют проспект Ленина от Восточной до Луначарского из-за церемонии возложения цветов к памятнику маршалу Жукову. В Екатеринбурге готовят подвалы на случай атаки БПЛА. Власти города официально напомнили управляющим компаниям ТСЖ о необходимости привести укрытие в порядок, а также информировать жильцов о том, где находятся ключи от подвальных помещений. Мощная вспышка предпоследнего класса М произошла на Солнце. Продлилась 70 минут, сообщили в Институте прикладной геофизики. Там напомнили о том, что сильные вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы, способные вызывать магнитные бури. Сериал HBO «Гарри Поттер» продлен на второй сезон за 7 месяцев до премьеры первого. Показ первого сезона начнется 25 декабря этого года, будет из 8 эпизодов. Съемки второго сезона начнутся этой осенью, сообщает издание Variety. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
3: Застройщик ОСЗ «Талан регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман». В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду и плюс 21,23. Первоуральский плюс 20-22, в Новоуральске плюс 18-20, в Нижнем Тагиле плюс 17-19, в Краснотурьинске плюс 15-17.
2: Реклама.
4: В летние каникулы скучают на диване школьники усталые, но совсем не Аня.
5: Анечка общается и проходит квесты летом в «Талисмане». Очень интересно.
6: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска, и теперь сестра и брат болтают на английском.
7: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8-800-7-800-800.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Си. Доброе утро, хорошей пятницы. Сегодня 8 мая, на часах 9:41, и минут 20 назад на Радио Си мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня говорили про современных мужчин и современных девушек. И вот больше половины современных мужчин считает, что на первом свидании, если девушка предложит разделить счет, то этот поступок можно даже назвать романтичным. Вот так вот девушка может запросто добавить романтики. Кстати, участница невероятного вопроса, ответившая правильно, так и поступила, добавила романтики, и все у них получилось. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать после трех майских выходных, уже во вторник, 12 мая с 9 до 10.
1: Реклама. Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
2: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
3: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-18073. Город Екатеринбург, 62-062. Улица Гагарина, 33.
4: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
5: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
6: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Перед сном и утром нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа без привыкания. Покупайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гумеофарм». Санкт-Петербург. УГРН 103-784-303-04-33.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс» официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Восточной от Малышева до Декабристов, на Малышева от Комсомольской до Гагарина, на Фронтовую бригад от Электриков до Космонавтов, на Летчиков и Армавирской от Автогенного переулка до Артинской и на Светлореченской от улицы Соболева до Объездной. Самые загруженные магистрали Ленина в сторону ВИЗа, Малышева в обе стороны и Восточная в сторону ЦПКИО.
1: Реклама.
9: Внимание, отличная новость! «Уникум», официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Иси с вами. Доброе утро. На часах 9:47 в центре Екатеринбурга плюс 17. А сейчас на Радио Иси заглянем во всемирную историю и узнаем про один из самых знаменитых символов победы. Спонсор всемирной истории на Радио Иси ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 мая 1950 года в Берлине открыли один из самых знаменитых символов победы – памятник советскому солдату со спасенной немецкой девочкой на руках – воин-освободитель. Идею создать мемориал в Трептов-парке Берлина подал маршал, и изначально предполагался другой сюжет – фигура Сталина с глобусом в руках, символом спасенного мира. Прообразом памятника стал 23-летний солдат-сержант Николай Масалов, который вынес из огня трехлетнюю девочку. Но были и другие солдаты, спасавшие детей. Они вдохновили скульптора Евгения Вучетича сделать две версии памятника на выбор – Сталина с глобусом и солдата с ребенком. Говорили, что вариант выбрал сам Сталин. Якобы посмотрел на макет фигуры с глобусом и спросил скульптора: «А вам не надоел этот с усами?» А потом указал на солдата-освободителя и сказал: «Вот такой памятник нам и нужен», но предложил изобразить солдата не с автоматом, а с мечом. В 60-е годы прошлого века немецкие журналисты пытались найти девочку, спасенную Николаем Масаловым. Откликнулись 198 женщин, но не та самая. Сам же Масалов не раз говорил: «Многие спасали. На моем месте так сделал бы каждый».
4: Весна.

0: нема.
1: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Радио

Радио Си с вами на часах 9.56. Будьте внимательны. Сейчас проспект Ленина на участке от Восточной до Луначарского закрыт. Лучше этот участок объезжать в ближайшие полтора часа. В новостях на Радио Си узнаем, какой рисунок на стене может смутить водителя. А сейчас музыка, понятная без слов, на Радио Си «Сантана».

0: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 17. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ИП «Норден». Лесли Романовна, специализированный шинный центр «Медведь».
1: Доброе утро. Перемирие, объявленное президентом Путиным, вступило в силу в полночь по московскому времени. До 0 часов 10 мая все группировки вооруженных сил России полностью прекратят боевые действия в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны. Накануне на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также сообщил о том, что Москва будет соблюдать перемирие в зоне СВО 8 и 9 мая. Пишет РИА Новости. Напоминает о том, что Владимир Зеленский перемирие на 8 и 9 мая не поддержал. Он предлагал некий режим тишины с полуночи 6 мая, а также заявлял о том, что Киев окончательно определится со своими планами по перемирию сегодня, 8 мая. В России предложили ввести выплаты семьям к Международному дню защиты детей 1 июня. Как заявил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, приоритетное право на выплату необходимо предоставить многодетным семьям. Для них этот день должен ощущаться как настоящий праздник. Кроме финансовой помощи, Гриб предложил учредить новую традицию чествования родителей. 1 июня в школах стоило бы проводить церемонии награждения матерей и отцов лучших учеников, вручая им грамоты, а также ведомственные и госнаграды за достойное воспитание детей, пишет «Вечерняя Москва». ЧП с детьми произошло в Верхней Пышме. На спортплощадке обрушилась часть теннисного стола, придавила двух мальчиков 9 и 12 лет. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, инцидент случился накануне вечером на улице Латышова. Детей доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил старший помощник главы СКР области Александр Шульга. Между тем, участники сообщества «Верхняя Пышма», Среднеуральск, 8 район, в сети ВКонтакте пишут о том, что стол не выдержал, потому что подростки сидели на нем большой компанией. ДТП с участием байкера на Эльмаше накануне вечером парализовало движение в районе. Кроссовер столкнулся с мотоциклом на старых большевиков. Очевидцы сообщали, что пострадали девушка и юноша. Их забрала реанимация. Из-за этого ДТП весь район стоял в пробке. В сети появилось видео ДТП. Мотоцикл буквально разлетелся на кусочки. В ГАИ ответили, что выясняют обстоятельства этой аварии, пишет Ядин. Между тем, в Великобритании водитель врезался в стену с рисунком, который был похож на въезд в тоннель. Инцидент случился в шотландском городе Глазго. На рисунке были изображены два больших глаза с темными зрачками, которые автомобилист и принял за въезды в настоящие тоннели, сообщил портал News.com. Спустя несколько минут после аварии на место прибыли пожарные, полицейские. Пострадавшего водителя доставили в больницу. Официальный доллар 75.22, евро 88.06.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден» Лесли Романовна.
5: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду и плюс 21-23.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
6: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радиусе с вами. У нас есть особенная минута, чтобы поговорить не только про автомобили, но и про многих других участников движения, например, про двухколесных. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Как бы вы ни относились к мотоциклам, с открытием сезона двухколесный транспорт все чаще попадает в новости. И сегодня они из мира инженерных достижений. Британский энтузиаст доказал, что технологии вековой давности могут соревноваться с современными суперкарами. Речь о мотоцикле на паровой тяге под названием «Сила природы». На испытаниях этот аппарат показал аномальные результаты. До первой сотни байк ускоряется менее чем за 0,8 секунды, а максимальная скорость превысила 310 км в час. За рекордом стоит инженер Грэм Сайкс. В баке его байка 120 литров очищенной воды, разогретой под огромным давлением до 250 градусов. В момент старта вода выбрасывается через сопла со сверхзвуковой скоростью. Расход колоссальный – 40 литров в секунду, что сопровождается настоящим звуковым ударом. У мотоцикла нет привычного привода на колесах. Он движется за счет реактивной струи пара, а пилот при этом испытывает перегрузки выше, чем при взлете истребителя. Идею парового двигателя Сайкс позаимствовал у реактивных болидов 70-х годов прошлого века и адаптировал ее под современные стандарты безопасности и аэродинамики. На сегодняшний день его «Сила природы» считается самым быстрым паровым транспортным средством в мире, обойдя по показателям даже специальные гоночные авто на четырех колесах.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв 328-400. Уникум на Бебеля 33.
4: Акция до конца мая текущего года, указана стоимость на Хончи HS3.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, сегодня 8 мая, канун Дня Победы. Минут через 10 на Радио Си поговорим про красоту, которую можно себе представить, вообразить, про самый большой в мире фестиваль тюльпанов. Через минуту Бонни Тайлер, Total Eclipse of the Heart на Радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
5: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
7: Подробности на motivtelecom.ru.
8: Хочешь есть? Есть Папа Джонс!
1: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.

0: Нидерландов. В благодарность местные монархи отправили в Оттаву 100 тысяч луковиц-тюльпанов, что стало ежегодной традицией и положило начало фестивалю. Есть и другая история. В суровую зиму 45-го в оккупированных Нидерландах был голод. Люди начали есть луковицы-тюльпанов. Врачи выпускали инструкции, как правильно их готовить, чтобы они не были токсичными. Главным сортом в этом году станет новинка – Легион 100. У него насыщенные ярко-красные лепестки с четкой кремово-белой каймой по краям. Красный символизирует память, а белые края лепестков устремлены вверх, что олицетворяет взгляд в будущее. Есть и другие удивительные цветы, например, черный попугай, самый темный из существующих тюльпанов, глубокого бордово-черного цвета с изрезанными, как перья, краями лепестков. В утреннем свете он кажется почти мистическим.
1: Даже на словах это звучит очень красиво, а увидеть море тюльпанов – это вообще была бы фантастика. Радио Си с вами. Хорошей нам всем пятницы.

0: На радио ИСИ «Голоса Энигмы» Григориан и Сара Брайтман с очень своевременной песней «Moment of Peace». На часах 10:31 в центре Екатеринбурга плюс 18. Впереди у нас Агата Кристи, а прямо сейчас на радио ИСИ новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ Спецстрой», жилой квартал «Культура».
1: Доброе утро. 264 беспилотника было сбито над регионами России минувшей ночью. В некоторых регионах объявляли режим ракетной опасности. Это случилось после начала перемирия в честь Дня Победы, объявленного президентом Путиным. Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится со вторника 12 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Традиционно последними остынут батареи в социальных зданиях, школах, детсадах и больницах. В городе спутники Екатеринбурга Среднеуральске полностью запретили продажу алкоголя на весь День Победы с 8 утра и до 11 ночи. Ранее День трезвости объявили в Верхней Пышме. В Екатеринбурге 9 мая частично ограничат продажу спиртного в центре города, в Академическом и на Эльмаше. Трое россиян на МКС приняли участие в акции «Бессмертный полк» и записали видео. В ролике Сергей Куц-Сверчков, Сергей Микаев и космонавт из Свердловской области Андрей Федяев держат в руках портреты своих родных участников Великой Отечественной, пишет «Новый день» и публикует фотографии. Людмила Гусева, Радио ИСИ.
2: Реклама.
3: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
2: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
4: Застройщик ОСЗ «Спецстрой». Проект информации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
0: На радио ИСИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» – официальный дилер «Амода», автоцентр «Амода Июль». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 18. Сегодня днем переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду и плюс 21-23. В Каменске-Уральском и в Полевском плюс 18-20, в Асбесте плюс 16-18.
2: Реклама. Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. И еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и Металлургов 65. Акция до конца мая этого года.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио СИ Maroon 5 Wake Up Call. 10 часов и 48 минут в Химурге, в центре города, плюс 18. У нас впереди Эмма М с песней «Штрих-коды». А сейчас на радио СИ узнаем, чем Ишак отличается от осла. Спонсор всемирной истории на радио СИ ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 мая – Всемирный день осла или ишака, одного из самых старых и верных помощников человека. Люди одомашнили это животное 5000 лет назад в Африке и в Азии. Осел и ишак – это одно и то же, просто у одного слова древнеславянские корни, а у другого – арабские. В европейской культуре осел ассоциируется с упрямством и глупостью, а в азиатском фольклоре – это хитрый и терпеливый спутник человека, а на ишаке ездил мудрец Хаджа Насреддин. Специалисты объясняют, что упрямство осла – это не вредный характер, а форма самозащиты, а его медлительность – это осторожность. Осел не пойдет в грязь или на опасный склон. Животные очень выносливы, могут перевозить грузы в 65% своего веса, работать без перерыва до 12 часов, оставаться активными на жаре плюс 50. У ослов феноменальная память. Они узнают дорогу спустя годы и помнят лица людей и могут решать задачи с той же скоростью, что дельфины и собаки. Это показало исследование в одной из британских организаций. А еще ослы требуют уважительного отношения к себе.
4: Come on!

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ООС «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Радио Си.

радио «Си» с вами. На часах 10:57 в центре Екатеринбурга плюс 19. Когда начнут отключать отопление? Об этом на радио «Си» в новостях через пару минут. А еще узнаем, как будет работать в Екатеринбурге метро в День Победы. Сейчас музыка понятная без слов. На радио «Си» очень красивая мелодия «Ромео и Джульетта».

0: Екатеринбурге 11 часов. На радио «Вести новости» и Людмила Гусева.
1: Доброе утро. 264 беспилотника были сбиты силами ПВО России над регионами страны минувшей ночью. В некоторых регионах объявляли режим «ракетная опасность». Это случилось после начала перемирия в честь Дня Победы, объявленного президентом Путиным, отмечают СМИ. Так массированную атаку дронов отражали в Ростовской области. Из-за налета пострадали дома и загорелся склад. Беспилотники и ракеты были ликвидированы в городе Таганрог и в Азовском районе. К счастью, жертв нет. Более суток длится угроза атаки беспилотников в Рязанской области. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может передать президенту Путину послание от Владимира Зеленского во время визита в Москву 9 мая, сообщил замглавы МИДа страны Ростислав Хованец. Также Фицо сможет получить от президента России ценную информацию об оценке усилий по прекращению конфликта. Об этом сказал словацкий замминистра на заседании комитета Нацсовета, пишет газета «Коммерсант». Напомню, премьер Словакии прибудет в Москву 9 мая. Он встретится с Владимиром Путиным, возложит цветы к могиле неизвестного солдата, но на параде Роберта Фицо не будет. По данным пресс-службы Кремля, в День Победы 9 мая Москву посетят 7 иностранных делегаций. В День Победы метро в Екатеринбурге продлит работу до часу ночи, сообщает ему екатеринбургский метрополитен. В День Победы поезда будут ходить по особому графику, в праздничном режиме. Однако в вечерние часы интервалы движения сократят до 3 минут. Это позволит быстрее развозить пассажиров после основных мероприятий Дня Победы. 10 и 11 мая поезда метро будут курсировать по графику выходного дня. Центральные улицы Екатеринбурга в праздники будут перекрыты для транспорта. Подземка в эти дни – самый надежный способ быстро добраться до дома, напомнили в метрополитене, пишет «Урару». На Екатеринбургской объездной ввели новую схему движения на участке с 17 по 19 километры. Это отрезок между пересечением кольцевой дороги с улицей Высоцкого и Березовским трактом. Там выполнили так называемый перепуск движения. Убрали препятствия на одной стороне дороги, перенесли на другую. Скорость на участке с новой схемой движения снизили до 50 километров в час. Изменения связаны с продолжающейся реконструкцией дороги, которую расширяют. Недавно подрядчик завершил на участке строительство водопропускной трубы, сообщает управление автодорог Свердловской области. Строительные работы продлятся до середины лета. В акции «Бессмертный полк на орбите» принял участие космонавт из Свердловской области Андрей Федяев. Российский экипаж МКС записал видео, на котором трое космонавтов – Сергей Куть-Сверчков, Андрей Федяев и Сергей Микаев – держат в руках портреты своих родных участников Великой Отечественной, а также фронтовиков, которые после войны вошли в космический отряд. Наши великие предки явили всему миру пример героизма, доблести и деятельной любви к родине. Именно эти качества позволили им одержать победу в Великой Отечественной войне, отметил Андрей Федяев. Цитирует его издание «Новый день». Официальный доллар 74,62, евро 87,89.
0: На радио «Вести» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской 33. В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду и плюс 21,23.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио «Си» технология, странные танцы. Есть у нас и танцевальные хиты, один из которых уже на подходе, буквально через минуту. New Vibe Who Dis — это Madison Mars. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели и отличной подготовки к выходным.
1: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре.

0: Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
1: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио 7.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, это Адель, «Someone Like You». 11:31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 19, на улице прекрасная солнечная погода, завтра будет чуть попрохладнее. Впереди у нас певец Зейн с песней «Die for me», а сейчас на радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ Талан Регион 54, ЖК «Береговой».
1: Доброе утро. На юге России приостановили работу 13 аэропортов из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации, сообщает Минтранс. Временно приостановлена работа в том числе аэропортов Астрахань, Волгоград, Геленджик, Краснодар, Сочи и других. В Первоуральске почти завершен капремонт дома на улице Ильича, где 4 января взорвался бытовой газ. Собственники 12 поврежденных квартир возвращаются домой. Напомню, после взрыва в одной из квартир возник сильный пожар в доме. Хозяйка получила ожоги, две соседки пострадали от угарного газа. В Екатеринбурге готовят подвалы на случай атаки БПЛА. Власти города официально напомнили управляющим компаниям и ТСЖ о необходимости привести укрытие в порядок, а также информировать жильцов о том, где находятся ключи от подвальных помещений. В День Победы на всех федеральных и общедоступных телеканалах России пройдет традиционная акция памяти «Минута молчания». Как пишет агентство ТАСС, ссылаясь на эфирные сетки вещателей, одновременная трансляция начнется в 18:55 по московскому времени 9 мая. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
3: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
0: На радио Си о погоде спонсор выпуска ООО «Интерлингва» языковая академия «Талисман». В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня в течение дня переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду и плюс 21-23. Завтра днем будет плюс 13-15.
2: Реклама.
4: В летние каникулы скучают на диване. Школьники усталые, но совсем не Аня.
5: Анечка общается и проходит квесты. Летом в «Талисмане» очень интересно.
6: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
7: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8-800-7-800-800.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио «Си Моби» «Послин». 11.43 в Ахтемурге. Впереди золотая коллекция радио «Си». Тройка песен из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске у нас «Anastasia», «Aqua» и уже скоро «Silent Circle», «Stop the Rain in the Night» откроют золотую коллекцию радио «Си».
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! Unicom, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Unicom. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метра. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Акция до конца мая.
4: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции радио «Си» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио IC Anastasia, Second Tide в золотой коллекции этого часа. В Екатеринбурге без 5:12, с вами Андрей Королев. Понимая, что к концу недели уже накопилась кое-какая усталость, это особенно чувствуется между майскими праздниками, но впереди 3 выходных, и пока еще нужно успеть сохранить рабочее настроение до конца сегодняшнего дня. Кстати, в этом нам будет помогать и хорошая музыка на радио IC, и Катя Григорьева, которая появится здесь уже через 5 минут. Мы с вами встретимся уже после праздников во вторник, а сейчас на Радио ИСИ музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио ИСИ ООО «Атлантик Про».
1: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге полдень, это Радио Си. Сейчас новости, познакомить с ними Людмила Гусева, спонсор ООО «Вертебра-центр».
1: Добрый день. На юге России приостановили работу 13 аэропортов в Южном и Северокавказском федеральных округах. Это связано с попаданием беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону, сообщает Минтранс. Работа логистического центра, управляющего воздушным движением на юге страны, временно скорректирована. Персонал в безопасности. Идет анализ работоспособности оборудования, сообщили в пресс-службе Росавиации. Приостановлена работа в том числе аэропортов Астрахань, Волгоград, Геленджик, Сочи, Минводы, Краснодар и других. Информацию обещают обновить после 11 утра по московскому времени. Между тем, в соседнем Пермском крае и в самой Перми сегодня снова воют сирены. По громкой связи объявили о воздушной тревоге, пишет Ядин. Губернатор Дмитрий Махонин рассказал, что промышленные предприятия региона сегодня снова атакованы беспилотниками ВСУ. Пермский политехнический университет сегодня перевел своих студентов на дистанционное обучение, сообщила пресс-служба вуза. Напомню, накануне в Перми под удар беспилотников попал корпус нейрохирургии. Ударом дрона был затронут жилой дом. К счастью, пострадавших нет, пишет Ядин. Отопление в Екатеринбурге начнут отключать со вторника, 12 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Традиционно последними остынут батареи в социальных зданиях, школах, детсадах и больницах. Далее начнутся ремонтные и профилактические работы на сетях по подготовке к следующему отопительному сезону. Между тем, в ближайшие дни на Среднем Урале похолодает. В субботы, 9 мая, могут возобновиться ночные заморозки. Екатеринбургу Росгидромет заморозков не обещает, но в понедельник будет очень прохладно по ночам. Плюс один, плюс три. На радиофаке УРФУ накануне, в День радио, открыли памятную доску в честь легендарной рок-группы Агата Кристи. Она начинала здесь творческий путь. Для нашего культурного года это событие действительно важное, цитирует Департамент информполитики областного министра культуры Илью Маркова. После церемонии состоялась автограф-сессия с музыкантами Вадимом Самойловым и Петром Маем. Напомню, именно на радиофаке УПИ в 1985-м появился ВИА РТФ УПИ, который вскоре перерос в Агату Кристи. Здесь учился один из основателей группы Вадим Самойлов, к которому вскоре присоединился и его брат Глеб. В День Победы на всех федеральных и общедоступных телеканалах России пройдет традиционная акция памяти «Минута молчания». Как сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на эфирные сетки вещателей, одновременная трансляция начнется в 18:55 по московскому времени 9 мая. Синхронная трансляция акции будет на Первом канале, «Россия-1», НТВ, ТНТ и на других широко доступных телеканалах. Официальный курс доллара – 74,62, евро – 87,89.
2: Реклама.
3: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертебра.

0: И о погоде. Спонсор ООТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит». Завтра будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Западный ветер 5-10 метров в секунду. Порывистый. Ночью плюс 9-11. Завтра днем до плюс 15.
1: Реклама. Не держи на депозите. Закупайся в «Паривите». Подробности на сайте parivit.ru. Имеется рассрочка. Выбирайте надежные, проверенные временем материалы.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: музыка, которую мы любим, это Радио Сиа. 12:10 в Екатеринбурге. Зовут меня Катя Григорьева. И все это время мы вместе слушаем любимые песни. Прямо по курсу Бруно Марс. Это Радио Си.
1: Реклама.

0: 7 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостарт.ру на 4 марта 2026.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
6: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
5: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио 7.

0: Новая музыка и золотые хиты — это Радио Сив. Впереди Кайли Миноук и Блэк, а прямо сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сирень – удивительное растение, цветение которого невозможно пропустить. Для многих именно цветение сирени является признаком наступления лета. А для студентов это символ приближающейся летней сессии. Сегодня сирень. Сирень относится к семейству маслиновые. Ее ближайшие родственники – это олива, ясень и жасмин. В Иране и Турции сирень называют лисьим хвостом из-за длинных, пушистых и сужающихся к концу соцветий. Кусты сирени могут жить более 100 лет. Зафиксирован случай, когда куст прожил более 130 лет с 1801 по 1931 год. Существует более 2300 сортов сирени, которые отличаются формой цветков, цветом, бывает белая, розовая, пурпурная, почти голубая сирень, и ароматом. Не все виды сирени пахнут. Например, сирень венгерская почти не имеет запаха. Махровые сорта в целом пахнут меньше. У них часть тычинок превратилась в дополнительные лепестки, из-за чего производство ароматических веществ снизилось. Самый знаменитый сорт сирени в мире называется «Красавица Москвы». Это один из самых ароматных сортов сирени, запах которого усиливается в сумерках. В викторианской Англии подарок в виде ветки сирени был вежливым, но твердым способом расторгнуть помолвку или отказать жениху. Это означало буквально «наша любовь была лишь весенним увлечением». Самой известной поклонницей сирени в России была последняя российская императрица Александра Федоровна. Она обожала сирень настолько, что в Александровском дворце для нее была создана знаменитая сиреневая гостиная, интерьер которой был выдержан в лиловых тонах, а в вазах круглый год стояли ветви натуральной цветущей сирени, привозимые из-за границы. Сама она любила духи персидская сирень, а ее дочери – пурпурная сирень от легендарного дома Кати. Самый культовый сиреневый аромат советского времени – рижская. Сирень от Зинтрос. Некоторые сорта сирени способны выдерживать экстремальные морозы. Не заморозки, а действительно лютые морозы до минус 60 градусов Цельсия. И что на первом месте? Натуральное эфирное масло сирени – одно из самых дорогих в мире. Из-за трудоемкости процесса получения 1 килограмм масла может стоить более 100 тысяч долларов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Си. Музыкальный пульс Екатеринбурга.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 12.29 в Екатеринбурге. Это Радио Си. Сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева. Спонсор ОЗ «Спецстрой» – жилой квартал «Культура».
1: Добрый день. В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС в одном из районов, сообщил глава города Александр Скрябин. Есть разрушения, обошлось без жертв. Напомню, беспилотник попал в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Закрыты аэропорты в 13 городах на юге России. Акция «Бессмертный полк» в Свердловской области пройдет очно, сообщили изданию «Новый день» в департаменте информполитики, но отметили, что решение еще может быть скорректировано. Напомню, накануне Дмитрий Песков сообщил о том, что очных шествий «Бессмертного полка» не будет по всей России. Любимый военный фильм россиян «В бой идут одни старики», показал опрос социологов центра ВЦИОМ. За ленту проголосовали 28% опрошенных. На втором месте картина «А зори здесь тихие». Этот фильм назвали любимым 19% опрошенных россиян.
2: Реклама.
3: Мама, папа, а давай теперь едем за город. Там ЖК «Культура», тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
2: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
4: Застройщик ОЗ «Спецстрой». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
0: И расскажу о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Амода», автоцентр «Амода Июль». Завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, западный ветер 5-10 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 9-11, завтра днем до плюс 15.
2: Реклама.
3: Месяц май. Скидку выбирай.
2: Супермай в салоне «Амода» Джейку Июль на базовом. Суперцены на новые кроссоверы «Амода» и Джейку от 1 900 000 рублей. Супер выгоды по трейд-ин до 500 000 рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. «Амода» Джейку Июль. Базовый 38. Акция до конца мая этого года.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Си. 12:43 в Екатеринбурге. Тройка золотых хитов на очереди. Это Limp Bizkit, Garbage. И в самом начале идеальный саундтрек к любви с первого взгляда. Это Pretty Woman и Roy Orbison.
1: Реклама.
2: Какие планы на майские?
3: На новой Висте? На природу вместе. Только Лада. Только Брайт Парк.
4: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
5: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
6: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-18073. Город Екатеринбург, 62-002. Улица Гагарина, 33.
7: Ух ты! Велосипеды!
8: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
7: Сколько же велосипедов!
8: Это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
10: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсоры Петитова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
11: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
12: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
13: Уже заказала.
14: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
15: Адреса на сайте златопечка.ру.
16: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН. ИП 325-665-800-257-311.

0: Без пяти час в Екатеринбурге. В начале второго приготовили для вас особенный коктейль. 5 суперхитов о самом главном чувстве. Это пятерка песен о любви. Готовьтесь. А в конце часа Джеймс Ласт. Музыка, понятная без слов. Это Радио Си.
1: Реклама. Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
2: В каждом взгляде, в каждом жесте. Откуда в женщинах столько гармонии? Секрет знает только сама женщина. И медицинский центр «Гармония».
3: Современный подход к гинекологии. Все аспекты репродуктивного здоровья женщины. Совершенное оборудование и опыт длиной в 30 лет. Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66. gdefismc.ru. Гармония.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. «Мозгобойня». 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. «Мозгобойня». Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
6: АО ПК «Руда». УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
7: Я в Сочи! Погода супер!
8: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
9: Подробности на motivtelecom.ru.
10: 103.7 FM. Радио Си.

0: В Екатеринбурге 13.00. Это Радио 7. Сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева, спонсор выпуска ИП «Норден» Лесли Романовна, специализированный шинный центр «Медведь».
1: Добрый день. В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС в одном из районов. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Напомню, беспилотник попал в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Кроме того, разрушения от падения обломков беспилотников зафиксированы в Таганроге, Батайске и Мясниковском районе области. Как уточнил Скрябин, обошлось без жертв. Напомню, Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов в 13 городах на юге России, в том числе в Астрахани, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре и других. Из-за угроз налета беспилотников в московских аэропортах введены ограничительные меры. Акция «Бессмертный полк» в Свердловской области пройдет очно, сообщили в департаменте информполитики. При этом отметили, что решение может быть скорректировано. Все будет зависеть от политической обстановки утром 9 мая, пишут издания «Новый день» и «Е1». Приняты усиленные меры безопасности. Шествие начнется в 10:30 утра. Колонну будут формировать не на улице Толмачева, как раньше, а на Пушкина. Напомню, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил на брифинге журналистам о том, что очных шествий «Бессмертного полка» в России не будет, только за рубежом. Напомню, в Свердловской области шествия запланированы в трех городах. Это Екатеринбург, Каменск-Уральский и Верхняя Пышма. В День Победы весь общественный транспорт Екатеринбурга, в том числе метро, будет работать на час дольше обычного, до часу ночи, 10 мая. Для удобства отдыхающих транспорт будет накапливаться к 9 вечера на нескольких точках в центре города. На улицах Ленина, Карла Либкнехта, 8 марта, Ельцина, Малышева, а также Белинского и Радищева. Также для удобства пассажиров создана карта для онлайн-отслеживания общественного транспорта. Там можно увидеть, в какой точке будет находиться общественный транспорт конкретного маршрута. Схема также есть на городских порталах ЯН, Новый день, Е1 и других. В Свердловскую область доставили частицу пламени с могилы неизвестного солдата в Москве. Она будет храниться в городе Трудовой доблести Каменске-Уральском в семье труженицы тыла Уральского алюминиевого завода Нины Четвертных. Как сообщили в департаменте информполитики области, отец женщины до войны работал на УАЗе. В 1941-м ушел на фронт. Девочке тогда было 10 лет, но она уже начала работать на сельхозполях. Большая часть урожая которых передавалась на нужды фронта. Сейчас труженица тыла 94 года. Она воспитала двоих детей, у нее четверо внуков и пятеро правнуков, пишет «Новый день». Британскую певицу Бонни Тайлер ввели в искусственную кому в больнице в Португалии. Она подключена к аппарату вентиляции легких в отделении интенсивной терапии после срочной операции на кишечнике, пишет «Лента.ру», ссылаясь на западные СМИ. Операция прошла успешно, а сейчас певица восстанавливается. Бонни Тайлер, 74 года. Она была наиболее популярна в 1980-е и 90-е. В 2013-м выходила на сцену Евровидения с композицией «Believe in me». Официальный доллар 74.62, евро 87.89.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден Лесли Романовна».
5: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
0: И о погоде. Спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, западный ветер 5-10 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 9-11, завтра днем до плюс 15.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
6: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Пять лучших песен о любви на радио «Си» украсят ваш день.
8: На радио «Си» пять песен

0: продуктивно завершаем рабочую неделю под любимые песни. Это Bullow Revolver, а прямо по курсу 95-й год и Coolio, Gangsta's Paradise, Радио Си, золотые хиты.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше.

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Си. 13:29, сейчас новости с Людмилой Гусевой, спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Регион 54, ЖК Береговой».
1: Добрый день. На юге России приостановили работу 13 аэропортов из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации, сообщает Минтранс. Временно приостановлена работа в том числе аэропортов Астрахань, Волгоград, Геленджик, Краснодар, Сочи и других. В День Победы весь общественный транспорт Екатеринбурга, в том числе метро, будет работать на час дольше обычного, до часу ночи 10 мая. Для удобства отдыхающих транспорт будет накапливаться к 9 вечера на нескольких точках в центре Екатеринбурга. Их публикуют городские порталы. Мощная вспышка предпоследнего класса М произошла на Солнце. Продлилась 70 минут, сообщили в Институте прикладной геофизики. Там напомнили о том, что сильные вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы, способные вызывать магнитные бури.

0: Трое россиян на МКС приняли участие в акции «Бессмертный полк» и записали видео. В ролике Сергей Куц-Сверчков, Сергей Микаев и космонавт из Свердловской области Андрей Федяев держат в руках портреты своих родных участников Великой Отечественной. Пишет «Новый день» и публикует фотографии. Людмила Гусева, Радио 7.
1: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
2: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
3: Сейчас о погоде. Спонсор ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман». Завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 9-11, днем завтра до плюс 15.
1: Реклама.
4: В летние каникулы скучают на диване школьники усталые, но совсем не Аня.
5: Анечка общается и проходит квесты. Летом в «Талисмане» очень интересно.
6: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска, и теперь сестра и брат болтают на английском.
7: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8-800-7-800-800.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Меньше слов, больше музыки. Вы слушаете Радио Си. Дальше золотая коллекция. Алан Уокер, Ace of Base. И вначале мужчина, который как никто умеет петь о любви. Лайнел Ричи. Это Радио Си.
1: Реклама.
2: Какие планы на майские?
3: Везем рассаду на новые Лада.
4: Только Лада. Только Брайт Парк.
3: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Всегда лучше быть сытым с пиццей «Папа Джонс».
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
7: Эксклюзивно лазерное лечение кисты копчика от Биолитек на Московской, 19. Запись к проктологу Овчинниковой Ольге Леонидовне через сайт клиники Нудельмана.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Пару билетов на футбол мы разыграем в следующем часе. Не пропустите. А в конце этого часа музыка, понятная без слов. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
2: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, 1:03. Сейчас новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге массово задерживаются рейсы. Это связано с атаками беспилотника на Ростов-на-Дону и прекращением работы центра аэронавигации в этом городе. Там анализируют работу оборудования. На юге России временно закрыты 13 аэропортов. На данный момент в Кольцово задержаны рейсы в Минеральные воды, в Нечанг, в Сочи, в Краснодар, в Ставрополь. Минтранс России и Росавиация корректируют расписание полетов вместе с авиакомпаниями и аэропортами. Часть самолетов отправляют на запасные аэродромы. Пишет Ядин. В Верхней Пышме разбираются в ЧП с детьми. Накануне на спортплощадке обрушилась часть теннисного стола. Придавила двух мальчиков 9 и 12 лет. Их увезли в больницу. Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работы или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщил старший помощник главы СКР области Александр Шульга. Между тем, участники сообщества Верхняя Пышма, Среднеуральск, 8 район. В сети ВКонтакте пишут, что стол не выдержал, так как подростки сидели на нем большой компании. Регионам России рекомендовано установить дополнительные выплаты педагогам за участие в организации и проведении экзаменов ЕГЭ и ГИА, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на совместные рекомендации Минпросвещения, Рособорнадзора и профсоюза работников народного образования и науки. Согласно документу, саму возможность привлечения учителя к этой работе и выплату денежной компенсации необходимо закрепить официально. Авторы инициативы советуют прописывать такое условие в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему по основному месту работы педагога. Размер выплаты субъекты России будут определять самостоятельно. В США ввели режим ЧС третьего уровня из-за хантавируса. Это минимальное значение по внутренней шкале угроз. Оно соответствует стандартной процедуре реагирования и указывает на сохраняющийся низкий риск для населения. При этом органы здравоохранения штатов усилили мониторинг эпидемситуации, сообщает телеканал ABC. Тем временем первый случай заражения хантавирусом зафиксировали в Израиле. По предварительным данным, пациент заразился в Восточной Европе. Напомню, 3 мая стало известно о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера в Атлантике. Трое заболевших на борту погибли. К 5 мая число зараженных возросло до 7. Маленькая грудь, как у балерины, стала трендом среди звезд, пишет издание Sun. Так на ежегодном благотворительном балу Мэтт-гала знаменитости с большой грудью старались ее не демонстрировать. Обладательницы небольших форм стремились их подчеркнуть. Явление связано с ростом популярности инъекций для сжигания жира, культуры пилатеса и востребованностью худых моделей для модных показов. Тренд подтвердила и пластический хирург Нора Нуджент. В последнее время ее клиентки чаще предпочитают импланты небольшого размера, которые лучше подходят тем, кто ставит спорт и фитнес на первое место, говорит хирург, пишет Лента.ру. Официальный доллар 74,62, евро 87,89.
0: И о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской, 33. В субботу будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, западный ветер 5-10 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 9-11, днем завтра до плюс 15.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Сегодня отмечается День болельщика. Разве может Радио Си пройти мимо такого повода? Поздравляем всех поклонников спорта. А в качестве подарка приготовили пару билетов на футбол на матч «Урал-КамАЗ», который пройдет 11 мая. Через несколько минут вы можете выиграть пригласительные на эту игру. Готовьте телефоны. Без возрастных ограничений паспорт болельщика не нужен.
1: Реклама.
2: Он и она.
3: Гармония любви.
2: Он, она и...
3: Гармония семьи.
1: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
3: Гармония.
4: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
5: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
6: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
7: Ух ты, велосипеды!
8: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
7: Сколько же велосипедов!
8: Да это успех!
9: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
10: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

Готовы получить свой спортивный подарок? Сейчас футбольная игра. Вы можете выиграть на Радио Си 2 билета на матч «Урал-КамАЗ» без возрастных ограничений. Все просто. Берите телефон и набирайте номер 235-103-7.

0: Вы слушаете Радио Си, и мы, как всегда, отправляем болельщиков на футбол. 235-103-7. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как ваше имя?
1: Наталья.
0: Я поздравляю вас с пятницей, с грядущими праздниками и с тем, что вы идете на футбол.
1: Прекрасно.
0: А теперь давайте показывайте, какой вы можете быть болельщицей.
1: О, Урал, чемпион!
0: Матч «Урал-КамАЗ» в понедельник, 11 мая в 16:00 на Екатеринбург-арене. Без возрастных ограничений, напомню, паспорт болельщика не нужен.

0: Радио 7. Музыка, которую мы любим. 14:30 в Екатеринбурге. Сейчас новости с Людмилой Гусевой. Спонсор ОЗ «Спецстрой». Жилой квартал «Культура».
1: Добрый день. В Кольцово массово задерживаются рейсы. Это связано с атакой беспилотника на центр аэронавигации в Ростове-на-Дону. В Кольцово задержаны, в частности, рейсы в Минводы, Нинчанг, Сочи, Краснодар, Ставрополь и другие города. В Верхней Пышме разбираются в ЧП с детьми. Накануне на спортплощадке обрушилась часть теннисного стола, придавила двух мальчиков 9 и 12 лет. Они попали в больницу. Между тем в соцсетях пишут, что подростки компании сидели на столе, и он не выдержал. В США ввели режим ЧС 3-го уровня из-за хантавируса. Это минимальное значение по внутренней шкале угроз, сообщает ABC. Впервые о вспышке хантавируса стало известно на борту круизного лайнера в Атлантике 3 мая. Один случай зафиксирован уже в Израиле, два в Великобритании. Завтра тепло уйдет из Свердловской области, но вернется на следующей неделе, обещает Уралгидромет. Завтра и воскресенье дожди на севере области с мокрым снегом. Дневная температура, выходные и праздники плюс 10-15. Будущую среду уже снова выше плюс 20. Людмила Гусева, Радио 7.
2: Реклама.
3: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
2: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
4: Застройщик ОЗ «Спецстрой». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
0: И расскажу о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Амода», автоцентр «Амода Июль». Завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, западный ветер 5-10 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 9-11, завтра днем до плюс 15.
2: Реклама. Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. И еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и «Металлургов 65». Акция до конца мая этого года.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио

0: 2:43 в Екатеринбурге. Вы слушаете радио Сия, и эту золотую коллекцию откроет вокалист, которого некоторые музыкальные издания называют лучшим вокалистом всех времен. Группа Queen и Фредди Меркьюри.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
3: Если пицца, то «Папа Джонс».
4: Если пицца, то «Папа Джонс».
5: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
6: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург, УГРН 110-385-001-18073, город Екатеринбург, 62-062, улица Гагарина, 33.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсоры Петитова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
7: Зажигай. Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
8: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
9: Уже заказала.
10: «Златопечка». Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
11: Адреса на сайте златопечка.ру.
12: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН ИП 325-665-800-257-311.

0: Екатеринбурге без пяти три порция первоклассного рока ждет нас в начале часа следующего. Это Риман Тунайт. А в конце этого часа музыка, понятная без слов, спонсор ООО «Атлантик Про».
1: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Москве за 1 минуту 3, в Екатеринбурге это Радио 7. Сейчас новости с Людмилой Гусевой, спонсор ООО «Вертебра-центр».
1: Добрый день. Аэропорты южных регионов России, приостановившие работу после падения беспилотника на здание аэронавигации Юга России, будут закрыты до 12 мая. Это следует из заявления Росавиации, пишет «Коммерсант». В ведомстве отмечают, что соответствующие распоряжения могут отменить и раньше. Напомню, ранее стало известно об атаке украинских дронов на единую систему организации воздушного движения в Ростове-на-Дону. Из-за произошедшего регулятор был вынужден приостановить работу 13 аэропортов, в том числе Астрахани, Кавказа, Волгограда, Геленджика, Краснодара, Минеральных Вод, Сочи, Ставрополя и Элисты и других. В Екатеринбурге прошли первые торжества по случаю Дня Победы. Сегодня в 10 утра состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику маршалу Жукову у штаба ЦВО на проспекте Ленина. На ней присутствовали губернатор Паслер, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО Дмитрий Овчаров, спикер ЗАГС Собрания Людмила Бабушкина, экс-губернатор Россель, бывший мэр Чернецкий и другие первые лица. В 10:30 перед Уральским экономическим госуниверситетом более 120 юнармейцев встали рядами в «Слово Победа». В 11 утра добровольцы организации «Дорогами добра» отправились с подарками и цветами по адресам к пожилым людям, узникам концлагерей, жителям оккупированных территорий, пережившим блокаду Ленинграда, пишет «Новый день». 9000 свердловчан стали волонтерами проекта формирования комфортной городской среды. Они помогают проводить голосование за объекты благоустройства. Благодаря работе добровольцев наш регион входит в тройку лидеров страны по активности жителей, сообщили в областном департаменте информполитики. Уже 425 тысяч свердловчан приняли участие в голосовании. Волонтеров можно встретить возле торговых центров и в других общественных местах на массовых мероприятиях. Голосование проходит до 12 июня на портале госуслуги в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Победившие проекты реализуют в следующем году. Всего в списке 171 проект в 56 муниципалитетах. Завтра тепло уйдет из Свердловской области. Вернется на следующей неделе, обещают синоптики Уралгидромета. Завтра по области ожидаются небольшие дожди, на севере с мокрым снегом, порывистый ветер. Температура ночью по области составит от 6 до 11 градусов, на севере заморозки до минус 3. В субботу днем от 13 до 18 по области, на севере намного холоднее. В Екатеринбурге в День Победы температура днем составит плюс 16, но с понижением к вечеру до плюс 10. В воскресенье прохладно, плюс 8-10 днем, понедельник немного теплее. А вот к будущей среде снова распогодится до плюс 20 градусов и выше. Это обещает Росгидромет. В России взлетели продажи машин глобальных брендов. С начала года продано почти 53,5 тысячи новых легковушек без учета китайских, белорусских и российских марок. Объем продаж вырос к тому же периоду прошлого года в 2,4 раза. Доля этих машин на российском рынке составила 14%, пишет аналитик Сергей Целиков в своем телеграм-канале. Самым популярным среди неофициально ввозимых брендов остается Toyota. Продано более 8700 машин. На втором месте Mazda, на третьем BMW. Далее Volkswagen. Все 15 ведущих марок закончили период с положительной динамикой регистрации на рынке страны, отмечает Лента.ру. Официальный доллар 74,62, евро 87,89.
2: Реклама. Мази, таблетки, советы знакомых, а спина все равно болит? Когда боль возвращается снова и снова, нужен не случайный совет, а системный подход. В Вертебра-центре в Екатеринбурге работают с причинами боли, а не только с ее симптомами. Вертеброневрология, ортопедия, травматология, восстановительное лечение. Телефон 228-70-31.
3: Вертебра-центр. Живи легко.
0: И о погоде. Спонсор ОТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит». Завтра будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Западный ветер 5-10 метров в секунду. Порывистый. Ночью плюс 9-11. Завтра днем до плюс 15.
2: Реклама.

0: 11.04 в Екатеринбурге. Мы легко завершаем рабочую неделю под любимые песни. Дальше музыкальный нон-стоп и начнем с искреннего трепетного признания Эда Ширана. Perfect. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Акция до конца мая.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: 15.43 в Екатеринбурге. Зовут меня Катя Григорьева. Я вас приветствую и желаю превосходного завершения рабочей недели. И смотрите, какие мужчины организуют нам золотую коллекцию этого часа. Аэросмит, Дюран, Дюран и уже совсем близко Эфор Дэвид. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Культурная жизнь и престижные школы в 5 минутах от дома. Квартиры в центре с первоначальным взносом от 1 300 000 рублей. Жилой квартал «Форма» от девелопера «Форум». Готовые квартиры уже в этом году.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК Форма». Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Акции до 30.06.2026 года. Количество квартир ограничено. Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
3: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
4: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Без 3:04 в Екатеринбурге. Это Радио Си. Everything but the girl missing. Это начало часа следующего. А прямо сейчас Пандана. Музыка понятная без слов.

0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, 16.01. Сейчас новости. Познакомить с ними Александра Короткова. Спонсор ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный шинный центр «Медведь».
1: Здравствуйте. Оценкой последствий ограничений авиасообщения на юге России занимается Министерство транспорта. Закрытие 13 аэропортов после атаки на региональный центр Организации воздушного движения прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также назвал удары по мирной инфраструктуре, домам и гражданскому населению проявлением терроризма. Росавиация приостановила работу российских аэропортов до 12 мая, сообщив, что это решение может быть пересмотрено в сторону сокращения. В это же время в аэропорту Кольцово к вечеру пятницы отменены 8 рейсов на вылет и прилет, в том числе в Минеральные воды и Ставрополь. Задержаны 7 рейсов, из которых не менее 3 самолеты, которые должны были вылететь в Сочи. Среди задержанных есть также рейс в Пермь. Опрессовки в Екатеринбурге начнутся через неделю после завершения отопительного сезона. Батареи в уральской столице начнут отключать с 12 мая. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды потребителям, пишет городской портал Е1. Гидравлические испытания направлены на подготовку сетей к новому отопительному сезону, напомнили в мэрии. Российским регионам установят ограничения по объему льготных займов. Меры по донастройке механизма власти готовят в преддверии второго этапа распределения казначейских инфраструктурных кредитов. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». По данным издания, планируется ограничить общую сумму, на которую сможет рассчитывать субъект, лимитом в 10 миллиардов рублей. Это должно позволить большему числу регионов воспользоваться льготными займами. Деньги могут быть при этом потрачены на строительство и модернизацию объектов коммунальной, социальной или транспортной инфраструктуры в регионе. 5 российских авиакомпаний изменили правила провоза пауэрбанков на борту самолета. О новых ограничениях сообщили в Аэрофлоте, а также в авиакомпаниях «Россия», «Победа», «С-7» и «Смартавиа». Пауэрбанки запрещены для провоза в багаже, теперь это возможно только в ручной клади, пишут ведомости. При этом устройства не должны заряжаться на борту воздушного судна, нельзя использовать их для зарядки или питания других устройств на борту самолета. Кроме того, пауэрбанки не должны находиться в ручной клади, размещаемой на багажных полках. Официальный доллар на сегодня 74,62, евро 87,89.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден» Лесли Романовна.
5: Угарина 320-665-80-017-95-74.
0: И о погоде. Спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, западный ветер 5-10 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 9-11, завтра днем до плюс 15.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
6: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
6: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово365».
7: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си все по любви. И песни впереди тоже любимые. Баста Раймс и Марай Кэрри, Сайлент Сёкл и Ума Турман. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
4: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
5: Есть пицца, есть Папа Джонс.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

Радио Россия. Золотые хиты. Без 3:05 в Екатеринбурге. Зовут меня Катя Григорьева. Я пошла наслаждаться солнцем. Дальше мой чудесный коллега Роман Калашников. Прямо сейчас на Радио Россия Роберт Майлз. Музыка понятная, без слов.

0: Екатеринбурге 5 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си.
1: Здравствуйте. Росавиация сообщила о возобновлении полетов на юг России. С учетом корректировок расписания, самолеты начнут выпускать с 15.00 по московскому времени. В списке ведомства все 13 аэропортов, полетов которых контролирует пострадавший ростовский филиал аэронавигации «Юг». Авиакомпании в последние полчаса подали в ведомство обновленные планы полетов на текущие сутки. До полуночи аэропорты юга России планируют выполнить 59 рейсов из Москвы и более полутора сотен рейсов из регионов России. Также в РЖД сообщили, что пассажиры отмененных и существенно перенесенных рейсов по-прежнему

0: могут воспользоваться поездами. На ближайшие даты в сообщении между Москвой и Сочи пассажирам доступно более 6400 мест. С 10 мая РЖД готовы назначить дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Астрахани и Волгограда. Все вокзалы работают в штатном режиме, добавили в компании. День Победы в Свердловской области будет облачным и дождливым. В прогнозе Уральского гидрометцентра также указано, что наиболее интенсивными осадки завтра будут на севере. Порывы ветра при этом завтра днем могут достигать 23 метров в секунду. Также северу Свердловской области пообещали и заморозки. При этом дневная температура воздуха в регионе от плюс 13 до плюс 18 градусов. В Екатеринбурге днем 9 мая до плюс 16, небольшой дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду. Во второй половине дня температура пойдет вниз. 9000 свердловчан стали волонтерами проекта «Формирование комфортной городской среды». Они помогают проводить голосование за объекты благоустройства. Благодаря работе добровольцев наш регион входит в тройку лидеров страны по активности жителей, сообщили в областном департаменте информполитики. Уже 425 тысяч свердловчан приняли участие в голосовании. Волонтеров можно встретить около торговых центров и в других общественных местах, а также на массовых мероприятиях. Голосование проходит до 12 июня на портале госуслуги в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Победившие проекты реализуют в следующем году. Всего в списке 171 проект в 56 муниципалитетах. Пятидневная рабочая неделя оказалась эффективнее четырехдневки, выяснили в Роскачестве. Сделать работу за 33 часа на большинстве предприятий действительно успевают. Однако еще 7 часов сотрудники тратят на коммуникацию, решение нештатных задач, а также взаимодействие с коллегами и подрядчиками. Об этом пишет газета.ру. Официальный доллар 74,62, евро 88,89.
1: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Медицинское объединение Новая больница» на Заводской 33. Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день, будет небольшой дождь, ночью до плюс 11, днем до плюс 15.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Сейчас, наверное, многие, не оглядываясь, отправились в сторону дома. Все-таки финал рабочей недели, еще и сегодня короткий рабочий день, впереди праздники. Уверен, у всех такое приподнятое праздничное настроение, чего всем мы пожелаем. Меня зовут Роман Калашников, летим далее, слушаем классную музыку. У нас через минуту Шаус, Love Tonight на Радио Си.
1: Реклама.
2: Эх, скоро лето и белые росы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
3: Папа, и я хочу быть таким.
4: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы», а не из свежего молока и на живых заквасках.
5: Если молочка, то «Белые росы» покупайте в магазинах.
6: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
7: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
8: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» – экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
9: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме у официального дилера «Лада» «Брайт Парк», Екатеринбург, Маневровая, 40.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
12: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
13: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
14: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18073. Город Екатеринбург, 62-062. Улица Гагарина, 33.
0: В городе серьезные пробки. Наверняка многие уже едут на дачу, на майские праздники, ну и, видимо, все в раз выехали. А давайте расскажу о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер ГАК, автоцентр ГАК «Июль». 8 баллов показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Блюхера от Шадринского переулка до Шевской. Малышева стоит от Гагарина до Репина. Отмечу ЕКАТ от моста через железную дорогу до Высоцкого. Стрелочников Черепаново стоят от Челюскинцев до Бебеля. По магистралям все по 10 баллов. Самые загруженные — это Восточная к ЦПК и ООО «Космонавтов» из центра, Челюскинцев в обе стороны.
12: Реклама.
15: Месяц май. Скидку выбирай.
16: Супер май в салоне ГАК «Июль» на «Металлургов». Супер цены на новые ГАК от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Супер выгоды до 860 тысяч рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. ГАК «Июль». «Металлургов 65». Акция до конца мая этого года.
12: Радио «Си». 103,7 FM.

0: Безусловно, один из самых узнаваемых хитов «Альфавиль» – «Forever Young» на радио Си 103.7 FM. Продолжаем слушать классные хиты. У нас впереди «Елка». Впусти музыку на радио Си.
1: Реклама. В каждом взгляде, в каждом жесте. Откуда в женщинах столько гармонии? Секрет знает только сама женщина. И медицинский центр «Гармония».
2: Современный подход к гинекологии. Все аспекты репродуктивного здоровья женщины. Совершенное оборудование и опыт длиной в 30 лет. Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66. gdefismc.ru. Гармония.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью. Путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
7: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
8: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
10: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
9: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
10: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Это Erasure, Love to Hate You на радио Си 103.7 FM. У нас впереди Оливия Дин, Man I Need. Не пропускайте, классный свежий трек. Ну а сейчас время новостей расскажет Александра Короткова на радио Си. Спонсор ООО ЭЗ Талан Регион 54, ЖК Береговой.
1: Здравствуйте. Россия готова к диалогу с Европой, но не будет инициировать его сама, заявил на сегодняшнем брифинге Дмитрий Песков. Так пресс-секретарь президента России прокомментировал слова главы Евросовета Антонио Кошты о подготовке ЕС к потенциальным переговорам с Владимиром Путиным. «Мы будем готовы настолько идти вперед по нашему диалогу, насколько будут готовы европейцы», цитирует СМИ Дмитрия Пескова. Центр Екатеринбурга встал в пробку из-за ДТП на Плотинке. Перед 9-й гимназией произошло столкновение автомобилей, как минимум одного мотоцикла. Об этом очевидцы сообщили порталу Е1. На месте работает скорая. Предварительно водитель не пропустил мотоцикл, который перестраивался. Премьер Словакии Роберт Фицо вылетел в Москву для участия в торжествах, приуроченных ко Дню Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник. Также, по данным диспетчеров, Германия согласовала пролет самолета Фицо по пути в Москву. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
3: Застройщик ОСЗ Талан Регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман». Завтра облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Ночью до +11, днем до +15.
2: Реклама.
4: В летний

0: квесты. Летом в талисмане. Очень интересно.
1: Анечке про талисман рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
2: Летние языковые программы для детей. Талисман 8-800-7-800-800.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Желаю всем отличного финала рабочей недели, ну и, конечно, праздничного настроения. Вы в компании «Радио Си», дальше «Золотая коллекция». Для вас Махмуд Архан, также включаем Стинга, «Fields of Gold». А начнем нашу музыкальную подборку на «Радио Си» с Сэм Браун. Сейчас расскажу о пробках. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Расточной 38. 8 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Блюхера от Шадринского переулка до Шевской улицы. А декабристов Сибирский тракт стоят от Белинского до переулка Активистов. ЕКАТ от моста через железную дорогу до Высоцкого. Малышева от Гагарина до Репина. По магистралям самые загруженные. Сейчас это Челюскинцев к ЖД вокзалу, Космонавтов из центра, Малышева к центральному стадиону.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
3: Эксклюзивно лазерное лечение кисты копчика от Биолитек на Московской, 19. Запись к проктологу Овчинниковой Ольге Леонидовне через сайт клиники Нудельмана.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Махмуд Архан, Фил на радио Си в золотой коллекции часа. У нас дальше такая неторопливая, очень приятная песня от Криса Ри «The Blue Cafe». Это через 7 минут, но раньше музыка понятная без слов. Сэмпрю на радио Си.
1: Реклама.
2: Перед сном и утром нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гумеофарм». Санкт-Петербург, УГРН 103-784-303-04-33.
4: Ух ты! Велосипеды?
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов?
5: Это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: О, казандова!
9: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
10: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Пирелли и Римэкс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римэкс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
13: Акция до конца июня. ООО «Римэкс Шина», Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
14: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
15: 103.7 FM. Радио Си.
0: На Радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про».
16: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
17: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Люксембурге 6 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова на радио СИ. Спонсор ООО «Вертеброцентр».
1: Здравствуйте. Ассоциация банков России обратилась в правительство с просьбой включить все банки в так называемые белые списки Минцифры. Обращение опубликовано на сайте ассоциации, об этом пишут ведомости. Также банки просят разрешить работу при отключениях мобильного интернета основным дистанционным каналом обслуживания банков. Это интернет-банки, мобильные банки и платежные сервисы. Ограничение доступа к сервисам части организации может нарушать принцип равной конкуренции, а также препятствовать клиентам в проведении госплатежей и платежей по кредитам. В аварии с автомобилем и мотоциклом в центре Екатеринбурга пострадали пешеходы. ДТП произошло на перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 марта. Водитель мотоцикла проезжал перекресток на мигающий зеленый. В это время со стороны 9-й гимназии автомобиль поворачивал налево. От удара об машину мотоцикл выбросило на пешеходов. В аварии не менее 3 пострадавших, включая мотоциклиста, пишет портал Е1. Проспект Ленина в районе перекрестка с улицы 8 марта в эти минуты стоит в пробках. Ремонт стартует на Кольцовском тракте сразу после завершения праздников. С 12 мая начнется замена асфальта с нулевого по 5 километр. Колеи планируют убрать на участке от улицы Луганской до развязки в районе птицефабрики. Работы будут идти до 20 июня. Часть полос для движения закроют, на других скорость будет ограничена до 50 км в час. Эксперты назвали самые распространенные фейки в преддверии Дня Победы. Список возглавили ложные сообщения, связанные с акцией «Бессмертный полк» и отменой Парада Победы в Москве. Также россиянам пытались рассказывать о якобы переброске частей ПВО в российскую столицу. Фейки об отмене парада неизвестные пытались распространять и год назад перед 9 мая, пишет агентство ТАСС. В Москве ограничили скорость движения курьеров. Для них внедрили обязательную верификацию документов, ежедневный фотоконтроль перед началом смены и автоматическую регулировку скорости. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Контроль скорости распространяется на велосипеды, мопеды и различные виды СИМ. Передвигаться столичным курьерам на средствах индивидуальной мобильности разрешено на скорости не выше 25 км в час. Об этом сообщает РБК. Официальный доллар на сегодня 74,62, евро 87,89.
2: Реклама.
3: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228-70-31.
4: Вертеброцентр. Живи легко.
0: Сейчас о погоде на радио СИ. Спонсор ООО «ТД Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит». Синоптики на завтра обещают нам облачный день с прояснениями. Будет небольшой дождь. Ночью до плюс 11, днем до плюс 15.
2: Реклама.
5: Не держи на депозите. Закупайся в «Паривите». Подробности на сайте parivit.ru. Имеется рассрочка. Выбирайте надежные, проверенные временем материалы.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Вы слушаете радио Син на 103.7 FM. Скоро мы к музыке вернемся. Пока же слово нашему автообозревателю на радио Си. Спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В Китае поставили новый рекорд. На этот раз в сфере логистики. На верфи в Гуанчжоу спустили на воду крупнейший в мире океанский автовоз под названием «Glovis Leader». Масштабы судна беспрецедентны. За один рейс оно способно перевезти почти 11 тысяч автомобилей. Представьте колонну машин, растянувшуюся на 50 километров. Именно столько места бы занял груз на трассе. Конструктивно это плавучий 14-этажный терминал длиной в 230 метров. Такая архитектура позволяет одновременно перевозить не только легковой автотранспорт, но и тяжелую спецтехнику. Появление сверхкрупных судов – ответ на острый дефицит провозных мощностей в океане. Впрочем, к нам этот гигант маловероятно, что проложит свой маршрут, ведь основной поток идет по суше. Около 90% китайских машин попадают к нам на автовозах через пограничные переходы в Забайкальске и Благовещенске. Это быстрее и позволяет доставлять машины напрямую в дилерские центры за 2-3 недели. В среднем в Россию из Китая возится 20 тысяч новых легковых машин в месяц.
1: Реклама.

0: 2 миллионов 290 тысяч рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026.
2: Не пропускайте дальше новинку от Бруно Марса «I Just Might». Послушаем буквально через минуту на Радио Си.
3: Реклама.
4: Эх, скоро лето и белые росы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
5: Папа, и я хочу быть таким.
6: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы», а не из свежего молока и на живых заквасках.
7: Если молочка, то «Белые росы» покупайте в магазинах.
8: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург, УГН 103-784-303-04-33.
10: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
11: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
12: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: На радио «Си» о пробках спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер ГАК, автоцентр ГАК «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте на 6 баллов. Пробок стало меньше за минувшие полчаса. Отмечу крупнейшие. Это ЕКАТ от моста через железную дорогу до улицы Высоцкого. Пробка на Блюхера, также на Проезжей. От Раевского до Норильской. Космонавтов отмечу от Победы до Бакинских комиссаров. Бакинских комиссаров от Ярославской улицы до Космонавтов. Малышева стоит от Восточной до Комсомольской улицы. По магистралям самые загруженные. Малышева к ЖБИ, Блюхера и из центра, космонавтов из центра.
13: Реклама. Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. Еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и Металлургов 65. Акция до конца мая этого года.
14: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Never. С нами только что Lion Ross на Радио Си, музыка, которую мы любим. Еще больше классных хитов на очереди, например, через минуту Rasmus Living in a World Without You на Радио Си.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием фиболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
5: Алло, я в Сочи. Погода супер.
6: Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
7: Подробности на motivtelecom.ru.
8: Телефон рекламной службы 235 09 05.
9: Радио Си.

0: В разгаре пятничный, что особенно радует, предпраздничный вечер. Впереди у нас 3 выходных дня. Пожелаю, чтобы планы на отдых обязательно осуществились. Вы слушаете Радио Си, дальше Маранди, Me and My Let the Love Go On. А начнем нашу музыкальную подборку с золотую коллекцию с Пола Маккартни. Пробежимся только по пробкам. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Октябрьске на Росточной 38. 6 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу крупнейшие скопления машин. Это Блюхера, проезжая от Раевского до Норильской улицы, Космонавтов от Победы до Бакинских комиссаров, Базовый переулок стоит от станции Пионерская до Асфальтового завода, Бакинских комиссаров от Ярославской улицы до проспекта Космонавтов. По магистралям самые загружены. Это Блюхера из центра, Белинского к Ботанике, Космонавтов из центра.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Радио Си 103.7 FM.
2: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».
3: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
4: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
5: Уже заказала.
6: «Златопечка». Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
7: Адреса на сайте златопечка.ру.
8: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН ИП 325-665-800-257-311.

0: Это Маранди Angels на радио Си в золотой коллекции часа. Слушаем дальше Робби Уильямса «Road to Mandalay». Это буквально через 7 минут, но перед этим музыка понятная без слов. Армик, мелодия «Pew Paradise».
1: Реклама.
2: Он и она.
3: Гармония любви.
2: Он, она и...
3: Гармония семьи.
1: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
3: Гармония.
4: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
5: Пирелли и Ремакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Ремакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
6: Акция до конца июня. ООО «Ремакс Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
7: Хочешь есть? Есть Папа Джонс!
8: 103.7 FM. Радио Си.

0: Люксембурге 7 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си. Спонсор ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный шинный центр «Медведь».
1: Здравствуйте. Поезда «Таврия» ввели добавочные вагоны после ограничения работы аэропортов на юге России. Пассажиры смогут в них добраться до крымских Севастополя и Симферополя, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в своих соцсетях. Также дополнительные вагоны включат в составы, которые отправятся из Симферополя 9 и 10 мая. Плацкартные вагоны перевозчик добавил в поездах, которые будут курсировать в период с 10 по 12 мая между Крымом и Москвой, а также Санкт-Петербурга. Напомню, работа 13 российских аэропортов на юге России восстановлена, однако количество отмененных рейсов по-прежнему высоко. Опрессовки в Екатеринбурге начнутся через неделю после завершения отопительного сезона. Батареи в уральской столице начнут отключать с 12 мая. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды потребителям, пишет портал Е1. Гидравлические испытания направлены на подготовку сетей к новому отопительному сезону, напомнили в мэрии. День Победы в Свердловской области будет облачным и дождливым. В прогнозе Уральского гидрометцентра также указано, что наиболее интенсивными осадки завтра будут на севере. Порывы ветра при этом завтра днем могут достигать 23 метров в секунду. Также северу Свердловской области пообещали и заморозки. При этом дневная температура воздуха в регионе от плюс 13 до плюс 18 градусов. В Екатеринбурге днем 9 мая до плюс 16, небольшой дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду. Во второй половине дня температура пойдет вниз. Роспотребнадзор назвал стабильной радиационную обстановку в России, несмотря на пожар в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС. Мониторинг радиационной обстановки службы ведут в Брянской, Курской, а также в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. Превышение естественного гамма-фона местности не зафиксировано, цитирует Интерфакс сообщение ведомства. 5 российских авиакомпаний изменили правила провоза пауэрбанков на борту самолета. О новых ограничениях сообщили в Аэрофлоте, а также в авиакомпаниях «Россия», «Победа», «С-7» и «Смартавиа». Пауэрбанки запрещены для провоза в багаже, теперь это возможно только в ручной клади, пишут ведомости. При этом устройства не должны заряжаться на борту воздушного судна. Кроме того, пауэрбанки не должны находиться в ручной клади, размещаемой на борту. Багажных полках. Официальный доллар на сегодня 74.62, евро 87.89.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден» Лесли Романовна.
5: Угарина 320-665-80-017-95-74.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью до плюс 11, днем до плюс 15.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
6: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру.
7: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Давайте в финале этой рабочей недели, предпраздничной, разыграем классный приз. Это пара билетов на спектакль «Ермаковы лебеди» 14+. Чтобы забрать приз, просто дозванивайтесь третьим по номеру 235-137, и он ваш. 235-137, играем в «Третий звонок» на Радио Си. Набирайте.
2: Реклама.
3: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург. УГРН 103-784-303-04-33.
5: Культурная жизнь и престижные школы в 5 минутах от дома. Квартиры в центре с первоначальным взносом от 1 300 000 рублей. Жилой квартал «Форма» от девелопера «Форум». Готовые квартиры уже в этом году.
6: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК Форма». Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Акции до 30.06.2026 года. Количество квартир ограничено. Изучите все условия акций на сайте forum-forma.ru.
7: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
8: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Листом.
9: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
1: Сейчас о пробках. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер ГАК, автоцентр ГАК «Июль». 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Светлореченская от Васильковой до Объездной. Дегенина отмечу от Сахарова до Краснолесья. Объездную дорогу от Громова до Амундсена. Ну и довольно плотно на Норильской от ЖД переезда до проезжей улицы. Самая загруженная магистраль сейчас это Восточная по направлению к ЦПКЕО.
2: Реклама.
10: Месяц май. Скидку выбирай.
11: Супер май в салоне ГАК «Июль» на металлургов.

И для ваших лучших путешествий. ГАК «Июль». Металлургов 65. Акция до конца мая этого года. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Давайте посчитаем до трех и вручим приз от Радио Си. Играем в третий звонок.
1: Добрый вечер.
0: Вы номер один.
1: Уже второй раз. Ну, понятно. В следующий раз буду еще пробовать. Спасибо.
0: Спасибо вам большое. Спасибо.
1: До свидания.
2: Добрый вечер, Роман. Меня зовут Кирилл.
0: Кирилл, судя по гулу, на заднем плане куда-то уже поехали. Видимо, отдыхать на дачу.
2: Да, гоню.
0: Я даже по голосу слышу, он у вас такой довольный. Давайте привет передадим. Вы номер два.
2: Отлично. Передаю привет всем, кто меня узнал. Пышма, привет. Всех с наступающим праздником.
0: Радио Си, добрый.
3: Да, ура, вы... я дозвонилась.
0: Я даже слова сказать не успел. Пожалуйста, представьтесь.
3: Надежда.
0: Как проводите вот этот замечательный весенний вечер, предпраздничный?
3: Приехали с мужем, по магазинам только что ходили, набрали всего вкусного.
0: Понятно.
3: Проводили в Питер отдыхать.
0: А, у вас прям свобода.
3: Конечно.
0: Понятно. Ну что ж, давайте вот это позитивное настроение продолжим. Вручу вам приз. Вы третий, дозвонились, можете порадовать мужа. Вы идете на спектакль «Ермакова и Лебедя». Поздравляю вас.
3: Спасибо большое, спасибо. Мы поздравляем с наступающим праздником. Город Каменск-Уральский, город Екатеринбург. Завтра планируем съездить в Челябинск, посмотреть тоже праздник. Да, всех с праздником. Ура-ура.
0: Далее на правах рекламы. Спектакль – это история любви и верности по одноименному сказу Бажова. На сцене оживет яркий уральский фольклор, наполненный красивыми метафорами и новыми мифологическими персонажами. Спектакль пройдет 10 мая на сцене Камерного театра для зрителей старше 14 лет. А во вторник, то есть на следующей неделе после праздников, также будем играть в третий звонок, ну а дальше возвращаемся к музыке на Радио Си.
4: Реклама.
5: Какие планы на майские?
6: На новой Весте? На природу вместе.
7: Только Лада. Только Брайт Парк.
8: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 34-35-380-300.
9: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
10: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Share Believe. И начнем с Майкла Джексона на Радио Си. Давайте только пробежимся по пробкам. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Расточной 38. 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Затруднения местами. Например, отмечу Восточную от Ленина до Куйбышева, Дегенина от Сахарова до Краснолесья, Светлореченскую от Васильковой до Объездной, Объездную от Громова до Амундсена, Гурзуфскую от Белореченской до Московской улицы. Самые загруженные магистрали сейчас — это Восточная к ЦПК ИО, Ленина по направлению к ВИЗу.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
3: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

нами только что Эрос Рамазотти в финале золотой коллекции часа на Радио Си. Далее предлагаю подпевать хиту от No Doubt Don't Speak. Великолепная вещь. Насладимся ей буквально через 6 минут. Пока же музыка понятная без слов. Для вас инструментальная версия песни Strangers in the Night.

0: Люксембурге 8 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на радио Си.
1: Здравствуйте. Авиакомпании корректируют и постепенно восстанавливают рейсы на юг России. Обзор сообщений перевозчиков опубликован на ресурсах Ассоциации туроператоров России. Westseven заявили, что рейсы с вылетом 8 мая отменены, а решение по рейсам 9 мая и далее будет принято до конца дня. Пассажирам доступен полный возврат стоимости перелетов, независимо от ситуации. Аэрофлот, Победа и Уральские авиалинии планируют выполнять рейсы по обычному расписанию, но при этом учитывают ограничения Росавиации, которые в некоторых аэропортах юга еще сохраняются. Пассажиров о статусе рейсов информируют с помощью СМС и сообщений в мессенджерах. Спасатели и синоптики на 9 мая выпустили штормовое предупреждение. В Свердловской области ожидаются сильный дождь с мокрым снегом, а также гололед и порывы ветра до 23 метров в секунду. Основной удар стихии придется на север Свердловской области. Уральцев призвали отменить туристические походы. Садоводам стоит проверить ветрозащитные конструкции на участках. Водителей традиционно просят не превышать скорости в условиях мокрого снега и гололеда, сохранять увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. Антитеррористическая комиссия Свердловской области напомнила перед празднованием Дня Победы, как вести себя в толпе. Важно идти в направлении движения толпы, держать детей и близких как минимум в зоне видимости. Стоит убрать под куртки длинные шарфы, отстегнуть капюшоны, чтобы случайно ими не зацепиться. Также нельзя трогать бесхозные предметы, а в случае эвакуации важно сохранять спокойствие и двигаться к выходам, не пытаясь вернуться за вещами. Напомню, самыми массовыми в Свердловской области завтра должны стать шествия бессмертного полка, которые пройдут в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Каменске-Уральском. Российские футболисты снова оказались заложниками ситуации с авиаперелетами. Московская «Динамо» из-за закрытия аэропортов юга утром не смогло вылететь из Краснодара. Несмотря на возобновление полетов, спортсмены возвращаются в Москву на автобусах. В пресс-службе клуба сообщили, что в тренировочный график внесут изменения. В начале этой недели футболисты Уфы не смогли добраться до Хабаровска из-за плана «Ковер» в аэропорту столицы Башкирии. Премьер Словакии Роберт Фицо вылетел в Москву для участия в торжествах, приуроченных ко Дню Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник. Также, по данным авиадиспетчеров, Германия согласовала пролет самолета Роберта Фицо по пути в Москву. Ранее Литва, Латвия и Эстония заявили, что не пустят самолет премьера Словакии в свое воздушное пространство. Официальный доллар на сегодня 74,62, евро 87,89.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Медицинское объединение Новая больница» на Заводской 33. Завтра облачно, с прояснениями, небольшой дождь, ночью в Екатеринбурге до плюс 11, днем до плюс 15. Примерно так же в Первоуральске и Новоуральске, в Нижнем Тагиле до плюс 11, и прям сильно холоднее в Краснотуринске, днем максимум будет плюс 2.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Сейчас давайте поговорим об автомобилях. Слово нашему автообозревателю. Спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бибеле 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В Китае поставили новый рекорд. На этот раз в сфере логистики. На верфи в Гуанчжоу спустили на воду крупнейший в мире океанский автовоз под названием «Glovis Leader». Масштабы судна беспрецедентны. За один рейс оно способно перевезти почти 11 тысяч автомобилей. Представьте колонну машин, растянувшуюся на 50 километров. Именно столько места бы занял груз на трассе. Конструктивно это плавучий 14-этажный терминал длиной в 230 метров. Такая архитектура позволяет одновременно перевозить не только легковой автотранспорт, но и тяжелую спецтехнику. Появление сверхкрупных судов – ответ на острый дефицит провозных мощностей в океане. Впрочем, к нам этот гигант маловероятно, что проложит свой маршрут, ведь основной поток идет по суше. Около 90% китайских машин попадают к нам на автовозах через пограничные переходы в Забайкальске и Благовещенске. Это быстрее и позволяет доставлять машины напрямую в дилерские центры за 2-3 недели. В среднем в Россию из Китая ввозится 20 тысяч новых легковых машин в месяц.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: В разгаре вечер пятницы, уверен, для многих долгожданный, проведем его в компании великолепной музыки Радио Си. Пэтти Райан только что, You My Love, ну а дальше TTO, Come Alone на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: 103.7 FM. Радио Си.

0: себя убил. Душевная песня от «Пиццы оружие» на радио Си 103.7 FM. Далее проект «Куш-куш» «Fight Back with Love Tonight». Это через полторы минуты. А сейчас мысленно предлагаю взглянуть на небо, там, где звезды. О том, что сулят нам звезды, расскажет Анна Романова прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, на крупные успехи рассчитывать не приходится, но кое-какие из запланированных дел пройдут просто великолепно. Тельцы, день преподаст вам уроки правильного поведения, возможно, придется извиняться или исправлять свои ошибки. Близнецы, для достижения желаемого придется искать обходные пути, сделать то, что вы хотите, напрямую не получится. Реки, нужные двери будут открываться маленькими ключами. Не пытайтесь выломать двери ногой. Львы, если хотите быть свободней в будущем, придется поторопиться в настоящем. Заканчивайте то, что начали. Девы, день импровизации и неожиданных решений. Некоторые дела придется делать под ощутимым давлением. Весы, возможно, вам не понравится участие в общих делах. Если не хотите идти на открытый конфликт, придется провести день в одиночестве. Скорпионы, не лучший момент для начала новых дел. Вместо прогресса они могут привести вас в тупик. Стрельцы, день коллективных заблуждений. Не доверяйте общему мнению, старайтесь ко всему подходить критически. Козероги, возможно, перепады настроения у вас или ваших близких. Скорее всего, планы на день изменятся. Водолеи. Будет много небольших приятных моментов, но в целом день скорее печальный. Придется о многом задуматься. Рыбы. Новые знакомства могут обернуться хорошей дружбой или надежным партнерством. Будьте открыты для новых людей.
1: Добрый вечер, Екатеринбург.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске для вас Моджо с хитом начала 2000-х, Леди, также Брайан Адамс. И начнем золотую коллекцию с Европы. The Final Countdown. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».
2: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
3: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
4: Уже заказала.
5: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
6: Адреса на сайте златопечка.ру.
7: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН ИП 325-665-800-257-311.

0: На Радио Си с нами только что Моджо Леди. Далее слушаем Кристиана Леонтью «История моей жизни», «Story of my life». История песни, кстати, тоже довольно интересна. Благодаря этому хиту музыкант прославился, но очень быстро устал от этой славы, от давления лейблов, которые требовали от него новую коммерческую успешную музыку. В итоге он сменил вектор творчества и создал инди-группу, которая называется One Eskimo. Так что песня сыграла в его творчестве такую решающую роль. Ну и перед этим Space Magic Fly на Радио Си.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
4: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 34 35 380 300.
5: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием фиболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших фибологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
6: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: 103.7 FM.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про».
8: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Люксембурге 9 вечера, это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, небольшой дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду с порывами. Ночью плюс 9-11, днем в Люксембурге плюс 13-15. Примерно так же в Асбесте и Каменске-Уральском, в Полевском до плюс 11 днем.
1: СМИ радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: сказал. Золотые хиты на радио Си. Омега лететь только что. С вами Роман Калашников. Прекрасного всем пятничного, ну и, конечно, предпраздничного настроения. У нас классная музыка и дальше. Например, через 6 минут Адриан Сина и Сандра Н. Раньше Тина Тернер. И сейчас мистер Данос. У-ля-ля на радио Си.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Холодным запахом зимы можно назвать грядущее похолодание, которое обещают нам синоптики. Завтра в Екатеринбурге, например, днем до плюс 15, с похолоданием к вечеру по области. Еще холоднее, например, в Краснотуринске будет аж в районе плюс 2, но тепло очень скоро после этого вернется. Далее у нас Atomic Kitten, If You Come to Me, а сейчас давайте узнаем, что сулят звезды на радио Си. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, на крупные успехи рассчитывать не приходится, но кое-какие из запланированных дел пройдут просто великолепно. Тельцы. День преподаст вам уроки правильного поведения. Возможно, придется извиняться или исправлять свои ошибки. Близнецы. Для достижения желаемого придется искать обходные пути. Сделать то, что вы хотите, напрямую не получится. Раки. Нужные двери будут открываться маленькими ключами. Не пытайтесь выломать двери ногой. Львы. Если хотите быть свободней в будущем, придется поторопиться в настоящем. Заканчивайте то, что начали. Девы. День импровизации и неожиданных решений. Некоторые дела придется делать под ощутимым давлением. Весы. Возможно, вам не понравится участие в общих делах.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: В Люксембурге 11 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Ночью до плюс 11, днем до плюс 15.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Си».
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.

Радио Син на 103 и 7 FM. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся 9 мая в этот замечательный светлый праздник, День Победы. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Давайте послушаем мелодию Princess of Light. Это Роберт Майлз на Радио Син.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: В любое время, в любом месте, золотые хиты на радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сирень – удивительное растение, цветение которого невозможно пропустить. Для многих именно цветение сирени является признаком наступления лета. А для студентов это символ приближающейся летней сессии. Сегодня сирень. Сирень относится к семейству маслиновые. Ее ближайшие родственники – это олива, ясень и жасмин. В Иране и Турции сирень называют лисьим хвостом из-за длинных, пушистых и сужающихся к концу соцветий. Кусты сирени могут жить более 100 лет. Зафиксирован случай, когда куст прожил более 130 лет с 1801 по 1931 год. Существует более 2300 сортов сирени, которые отличаются формой цветков, цветом, бывает белая, розовая, пурпурная, почти голубая сирень, и ароматом. Не все виды сирени пахнут. Например, сирень венгерская почти не имеет запаха. Махровые сорта в целом пахнут меньше. У них часть тычинок превратилась в дополнительные лепестки, из-за чего производство ароматических веществ снизилось. Самый знаменитый сорт сирени в мире называется «Красавица Москвы». Это один из самых ароматных сортов сирени, запах которого усиливается в сумерках. В викторианской Англии подарок в виде ветки сирени был вежливым, но твердым способом расторгнуть помолвку или отказать жениху. Это означало буквально «наша любовь была лишь весенним увлечением». Самой известной поклонницей сирени в России была последняя российская императрица Александра Федоровна. Она обожала сирень настолько, что в Александровском дворце для нее была создана знаменитая сиреневая гостиная, интерьер которой был выдержан в лиловых тонах, а в вазах круглый год стояли ветви натуральной цветущей сирени, привозимые из-за границы. Сама она любила духи персидской сирени, а ее дочери – пурпурная сирень от легендарного дома Кати. Самый культовый сиреневый аромат советского времени – рижская сирень от Зинтрос. Некоторые сорта сирени способны выдерживать экстремальные морозы. Не заморозки, а действительно лютые морозы до минус 60 градусов Цельсия. И что на первом месте? Натуральное эфирное масло сирени – одно из самых дорогих в мире. Из-за трудоемкости процесса получения 1 килограмм масла может стоить более 100 тысяч долларов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 мая 1950 года в Берлине открыли один из самых знаменитых символов победы – памятник советскому солдату со спасенной немецкой девочкой на руках – воин-освободитель. Идею создать мемориал в Трептов-парке Берлина подал маршал, и изначально предполагался другой сюжет – фигура Сталина с глобусом в руках, символом спасенного мира. Прообразом памятника стал 23-летний солдат-сержант Николай Масалов, который вынес из огня трехлетнюю девочку. Но были и другие солдаты, спасавшие детей. Они вдохновили скульптора Евгения Вучетича сделать две версии памятника на выбор – Сталина с глобусом и солдата с ребенком. Говорили, что вариант выбрал сам Сталин. Якобы посмотрел на макет фигуры с глобусом и спросил скульптора: «А вам не надоел этот с усами?» А потом указал на солдата-освободителя и сказал: «Вот такой памятник нам и нужен», но предложил изобразить солдата не с автоматом, а с мечом. В 60-е годы прошлого века немецкие журналисты пытались найти девочку, спасенную Николаем Масаловым. Откликнулись 198 женщин, но не та самая. Сам же Масалов не раз говорил: «Многие спасали. На моем месте так сделал бы каждый».
5: Весна

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Часто можно услышать фразу, что работа – это жизнь, ну или как минимум важная ее часть. Но эксперты ООН уточняют, работа должна жизнь продлевать, а не забирать ее. В их свежем докладе есть поразительная цифра. Из-за стресса и переработок человечество ежегодно теряет 45 миллионов лет активной, здоровой жизни. Эти годы уходят на борьбу с последствиями – от бессонницы до проблем с сердцем. Особенно уязвимы те из нас, кто перешагнул 40-летний рубеж. Нагрузка выше 48 часов в неделю бьет и по настроению, и напрямую по здоровью. Но эксперты настроены оптимистично. Формула довольно проста – это баланс. Те, кто не превращает переработки в норму и находит время на движение и отдых, не просто живут дольше, они остаются эффективными. И для человека, и для бизнеса выгодны здоровая атмосфера в коллективе, уважение к личному времени и справедливая оплата труда. То есть вовремя уйти домой и выключить уведомления – это не халтура, а ответственный подход.
3: Здравствуйте. Тестовый участок пляжей в Анапе исключили из опасной зоны. Протяженность пробного участка 1 километр. Это пляжи, которые используют детский курорт Вита, оздоровительный комплекс «Жемчужина России» и курорт «Мираклеон» в поселке Витязево. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что решение принято на основании заключения Роспотребнадзора. На соответствие нормам здесь проверяли и песок, и воду. Опасной зоной километр пляжа Анапы являлся с декабря 2024 года после крушения танкеров «Волга-нефть» в Черном море. Спасатели и синоптики на 9 мая выпустили штормовое предупреждение. В Свердловской области ожидаются сильный дождь с мокрым снегом, а также гололед и порывы ветра до 23 метров в секунду. Основной удар стихии придется на север Свердловской области. Уральцев призвали отменить туристические походы. Садоводам стоит проверить ветрозащитные конструкции на участках. Водителей традиционно просят не превышать скорости в условиях мокрого снега и гололеда, сохранять увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. Антитеррористическая комиссия Свердловской области напомнила перед празднованием Дня Победы, как вести себя в толпе. Важно идти в направлении движения толпы, держать детей и близких как минимум в зоне видимости. Стоит убрать под куртки длинные шарфы, отстегнуть капюшоны, чтобы случайно ими не зацепиться. Также нельзя трогать бесхозные предметы, а в случае эвакуации важно сохранять спокойствие и двигаться к выходам, не пытаясь вернуться за вещами. Напомню, самыми массовыми в Свердловской области завтра должны стать шествия бессмертного полка, которые пройдут в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Каменске-Уральском. На параде 9 мая в Москве будут присутствовать 7 глав государств, а также руководители правительств и зарубежные политические деятели. Перед праздником список гостей журналистам озвучивал помощник президента России Юрий Ушаков. Сегодня в Москве будут президенты Абхазии, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, а также глава Сербской Республики, верховный правитель Малайзии и глава правительства Словакии. Также на парад Победы приглашены военные атташе целого ряда стран, добавили в Кремле. Парад на Красной площади начнется в 10:00 по московскому времени. А следующая рабочая неделя для россиян снова будет короткой. Понедельник, 11 мая, это выходной. Рабочими будут дни со вторника по пятницу, с 12 по 15 мая. Следующие трехдневные выходные ждут страну уже через месяц на День России. Официальный доллар на сегодня 74.30, евро 88.55.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 8 мая – Всемирный день осла или ишака, одного из самых старых и верных помощников человека. Люди одомашнили это животное 5000 лет назад в Африке и в Азии. Осел и ишак – это одно и то же, просто у одного слова древнеславянские корни, а у другого – арабские. В европейской культуре осел ассоциируется с упрямством и глупостью, а в азиатском фольклоре – это хитрый и терпеливый спутник человека, а на ишаке ездил мудрец Хаджа Насреддин. Специалисты объясняют, что упрямство осла – это не вредный характер, а форма самозащиты, а его медлительность – это осторожность. Осел не пойдет в грязь или на опасный склон. Животные очень выносливы, могут перевозить грузы в 65% своего веса, работать без перерыва до 12 часов, оставаться активными на жаре плюс 50. У ослов феноменальная память. Они узнают дорогу спустя годы и помнят лица людей и могут решать задачи с той же скоростью, что дельфины и собаки. Это показало исследование в одной из британских организаций. А еще ослы требуют уважительного отношения к себе.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Фестиваль тюльпанов в канадской Оттаве – это крупнейшее событие такого рода в мире. В этом году он проходит с 8 по 18 мая. По всему городу расцветет более миллиона цветов. Одно из главных мероприятий – 40-минутное иммерсивное путешествие, которое расскажет о 4000-летней истории цветка, от его диких предков до роли во Второй мировой войне. А история такая. В 45-м году канадские войска сыграли важную роль в освобождении Нидерландов. В благодарность местные монархи отправили в Оттаву 100 тысяч луковиц тюльпанов, что стало ежегодной традицией и положило начало фестивалю. Есть и другая история. В суровую зиму 45-го в оккупированных Нидерландах был голод. Люди начали есть луковицы тюльпанов. Врачи выпускали инструкции, как правильно их готовить, чтобы они не были токсичными. Главным сортом в этом году станет новинка – Легион 100. У него насыщенные ярко-красные лепестки с четкой кремовой белой каймой по краям. Красный символизирует память, а белые края лепестков устремлены вверх, что олицетворяет взгляд в будущее. Есть и другие удивительные цветы, например, черный попугай, самый темный из существующих тюльпанов, глубокого бордово-черного цвета с изрезанными, как перья, краями лепестков. В утреннем свете он кажется почти мистическим.
1: Слушателей старше 12 лет.

Инженер Грэм Сайкс. В баке его байка. 120 литров очищенной воды, разогретой под огромным давлением до 250 градусов. В момент старта вода выбрасывается через сопла со сверхзвуковой скоростью. Расход колоссальный. 40 литров в секунду, что сопровождается настоящим звуковым ударом. У мотоцикла нет привычного привода на колесах. Он движется за счет реактивной струи пара, а пилот при этом испытывает перегрузки выше, чем при взлете истребителя. Идею парового двигателя Сайкс позаимствовал у реактивных болидов 70-х годов прошлого века и адаптировал ее под современные стандарты безопасности и аэродинамики. На сегодняшний день его сила природы считается самым быстрым паровым транспортным средством в мире, обойдя по показателям даже специальные гоночные авто на четырех колесах.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сирень – удивительное растение, цветение которого невозможно пропустить. Для многих именно цветение сирени является признаком наступления лета. А для студентов это символ приближающейся летней сессии. Сегодня сирень. Сирень относится к семейству маслиновые. Ее ближайшие родственники – это олива, ясень и жасмин. В Иране и Турции сирень называют лисьим хвостом из-за длинных, пушистых и сужающихся к концу соцветий. Кусты сирени могут жить более 100 лет. Зафиксирован случай, когда куст прожил более 130 лет с 1801 по 1931 год. Существует более 2300 сортов сирени, которые отличаются формой цветков, цветом, бывает белая, розовая, пурпурная, почти голубая сирень, и ароматом. Не все виды сирени пахнут. Например, сирень венгерская почти не имеет запаха. Махровые сорта в целом пахнут меньше. У них часть тычинок превратилась в дополнительные лепестки, из-за чего производство ароматических веществ снизилось. Самый знаменитый сорт сирени в мире называется «Красавица Москвы». Это один из самых ароматных сортов сирени, запах которого усиливается в сумерках. В викторианской Англии подарок в виде ветки сирени был вежливым, но твердым способом расторгнуть помолвку или отказать жениху. Это означало буквально «наша любовь была лишь весенним увлечением». Самой известной поклонницей сирени в России была последняя российская императрица Александра Федоровна. Она обожала сирень настолько, что в Александровском дворце для нее была создана знаменитая сиреневая гостиная, интерьер которой был выдержан в лиловых тонах, а в вазах круглый год стояли ветви натуральной цветущей сирени, привозимые из-за границы. Сама она любила духи персидской сирени, а ее дочери – пурпурная сирень от легендарного дома Кати. Самый культовый сиреневый аромат советского времени – рижская сирень от Зинтрос. Некоторые сорта сирени способны выдерживать экстремальные морозы. Не заморозки, а действительно лютые морозы до минус 60 градусов Цельсия. И что на первом месте? Натуральное эфирное масло сирени – одно из самых дорогих в мире. Из-за трудоемкости процесса получения 1 килограмм масла может стоить более 100 тысяч долларов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 мая 1950 года в Берлине открыли один из самых знаменитых символов Победы – памятник советскому солдату со спасенной немецкой девочкой на руках – воин-освободитель. Идею создать мемориал в Трептов-парке Берлина подал маршал, и изначально предполагался другой сюжет – фигура Сталина с глобусом в руках, символом спасенного мира. Прообразом памятника стал 23-летний солдат-сержант Николай Масалов, который вынес из огня трехлетнюю девочку. Но были и другие солдаты, спасавшие детей. Они вдохновили скульптора Евгения Вучетича сделать две версии памятника на выбор – Сталина с глобусом и солдата с ребенком. Говорили, что вариант выбрал сам Сталин. Якобы посмотрел на макет фигуры с глобусом и спросил скульптора: «А вам не надоел этот с усами?» А потом указал на солдата-освободителя и сказал: «Вот такой памятник нам и нужен», но предложил изобразить солдата не с автоматом, а с мечом. В 60-е годы прошлого века немецкие журналисты пытались найти девочку, спасенную Николаем Масаловым. Откликнулись 198 женщин, но не та самая. Сам же Масалов не раз говорил: «Многие спасали. На моем месте так сделал бы каждый».
5: Весна

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Часто можно услышать фразу, что работа – это жизнь, ну или как минимум важная ее часть. Но эксперты ООН уточняют, работа должна жизнь продлевать, а не забирать ее. В их свежем докладе есть поразительная цифра. Из-за стресса и переработок человечество ежегодно теряет 45 миллионов лет активной, здоровой жизни. Эти годы уходят на борьбу с последствиями – от бессонницы до проблем с сердцем. Особенно уязвимы те из нас, кто перешагнул 40-летний рубеж. Нагрузка выше 48 часов в неделю бьет и по настроению, и напрямую по здоровью. Но эксперты настроены оптимистично. Формула довольно проста – это баланс. Те, кто не превращает переработки в норму и находит время на движение и отдых, не просто живут дольше, они остаются эффективными. И для человека, и для бизнеса выгодны здоровая атмосфера в коллективе, уважение к личному времени и справедливая оплата труда. То есть вовремя уйти домой и выключить уведомления – это не халтура, а ответственный подход.
3: Здравствуйте. Тестовый участок пляжей в Анапе исключили из опасной зоны. Протяженность пробного участка 1 километр. Это пляжи, которые используют детский курорт Вита, оздоровительный комплекс «Жемчужина России» и курорт «Мираклеон» в поселке Витязево. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что решение принято на основании заключения Роспотребнадзора. На соответствие нормам здесь проверяли и песок, и воду. Опасной зоной километр пляжа Анапы являлся с декабря 2024 года после крушения танкеров «Волга-нефть» в Черном море. Спасатели и синоптики на 9 мая выпустили штормовое предупреждение. В Свердловской области ожидаются сильный дождь с мокрым снегом, а также гололед и порывы ветра до 23 метров в секунду. Основной удар стихии придется на север Свердловской области. Уральцев призвали отменить туристические походы. Садоводам стоит проверить ветрозащитные конструкции на участках. Водителей традиционно просят не превышать скорости в условиях мокрого снега и гололеда, сохранять увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. Антитеррористическая комиссия Свердловской области напомнила перед празднованием Дня Победы, как вести себя в толпе. Важно идти в направлении движения толпы, держать детей и близких как минимум в зоне видимости. Стоит убрать под куртки длинные шарфы, отстегнуть капюшоны, чтобы случайно ими не зацепиться. Также нельзя трогать бесхозные предметы, а в случае эвакуации важно сохранять спокойствие и двигаться к выходам, не пытаясь вернуться за вещами. Напомню, самыми массовыми в Свердловской области завтра должны стать шествия бессмертного полка, которые пройдут в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Каменске-Уральском. На параде 9 мая в Москве будут присутствовать 7 глав государств, а также руководители правительств и зарубежные политические деятели. Перед праздником список гостей журналистам озвучивал помощник президента России Юрий Ушаков. Сегодня в Москве будут президенты Абхазии, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, а также глава Сербской Республики, верховный правитель Малайзии и глава правительства Словакии. Также на парад Победы приглашены военные атташе целого ряда стран, добавили в Кремле. Парад на Красной площади начнется в 10:00 по московскому времени. А следующая рабочая неделя для россиян снова будет короткой. Понедельник, 11 мая, это выходной. Рабочими будут дни со вторника по пятницу, с 12 по 15 мая. Следующие трехдневные выходные ждут страну уже через месяц, на День России. Официальный доллар на сегодня 74.30, евро 88.55.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 8 мая – Всемирный день осла или ишака, одного из самых старых и верных помощников человека. Люди одомашнили это животное 5000 лет назад в Африке и в Азии. Осел и ишак – это одно и то же, просто у одного слова древнеславянские корни, а у другого – арабские. В европейской культуре осел ассоциируется с упрямством и глупостью, а в азиатском фольклоре – это хитрый и терпеливый спутник человека, а на ишаке ездил мудрец Хаджа Насреддин. Специалисты объясняют, что упрямство осла – это не вредный характер, а форма самозащиты, а его медлительность – это осторожность. Осел не пойдет в грязь или на опасный склон. Животные очень выносливы, могут перевозить грузы в 65% своего веса, работать без перерыва до 12 часов, оставаться активными на жаре плюс 50. У ослов феноменальная память. Они узнают

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сирень – удивительное растение, цветение которого невозможно пропустить. Для многих именно цветение сирени является признаком наступления лета. А для студентов это символ приближающейся летней сессии. Сегодня сирень. Сирень относится к семейству маслиновые. Ее ближайшие родственники – это олива, ясень и жасмин. В Иране и Турции сирень называют лисьим хвостом из-за длинных, пушистых и сужающихся к концу соцветий. Кусты сирени могут жить более 100 лет. Зафиксирован случай, когда куст прожил более 130 лет с 1801 по 1931 год. Существует более 2300 сортов сирени, которые отличаются формой цветков, цветом, бывает белая, розовая, пурпурная, почти голубая сирень, и ароматом. Не все виды сирени пахнут. Например, сирень венгерская почти не имеет запаха. Махровые сорта в целом пахнут меньше. У них часть тычинок превратилась в дополнительные лепестки, из-за чего производство ароматических веществ снизилось. Самый знаменитый сорт сирени в мире называется «Красавица Москвы». Это один из самых ароматных сортов сирени, запах которого усиливается в сумерках. В викторианской Англии подарок в виде ветки сирени был вежливым, но твердым способом расторгнуть помолвку или отказать жениху. Это означало буквально «наша любовь была лишь весенним увлечением». Самой известной поклонницей сирени в России была последняя российская императрица Александра Федоровна. Она обожала сирень настолько, что в Александровском дворце для нее была создана знаменитая сиреневая гостиная, интерьер которой был выдержан в лиловых тонах, а в вазах круглый год стояли ветви натуральной цветущей сирени, привозимые из-за границы. Сама она любила духи персидская сирень, а ее дочери – пурпурная сирень от легендарного дома Кати. Самый культовый сиреневый аромат советского времени – рижская сирень от Зинтрос. Некоторые сорта сирени способны выдерживать экстремальные морозы. Не заморозки, а действительно лютые морозы до минус 60 градусов Цельсия. И что на первом месте? Натуральное эфирное масло сирени – одно из самых дорогих в мире. Из-за трудоемкости процесса получения 1 килограмм масла может стоить более 100 тысяч долларов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: 8 мая 1950 года в Берлине открыли один из самых знаменитых символов Победы – памятник советскому солдату со спасенной немецкой девочкой на руках – воин-освободитель. Идею создать мемориал в Трептов-парке Берлина подал маршал, и изначально предполагался другой сюжет – фигура Сталина с глобусом в руках, символом спасенного мира. Прообразом памятника стал 23-летний солдат-сержант Николай Масалов, который вынес из огня трехлетнюю девочку. Но были и другие солдаты, спасавшие детей. Они вдохновили скульптора Евгения Вучетича сделать две версии памятника на выбор – Сталина с глобусом и солдата с ребенком. Говорили, что вариант выбрал сам Сталин. Якобы посмотрел на макет фигуры с глобусом и спросил скульптора: «А вам не надоел этот с усами?» А потом указал на солдата-освободителя и сказал: «Вот такой памятник нам и нужен», но предложил изобразить солдата не с автоматом, а с мечом. В 60-е годы прошлого века немецкие журналисты пытались найти девочку, спасенную Николаем Масаловым. Откликнулись 198 женщин, но не та самая. Сам же Масалов не раз говорил: «Многие спасали. На моем месте так сделал бы каждый». Весна.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Часто можно услышать фразу, что работа – это жизнь, ну или как минимум важная ее часть. Но эксперты ООН уточняют – работа должна жизнь продлевать, а не забирать ее. В их свежем докладе есть поразительная цифра. Из-за стресса и переработок человечество ежегодно теряет 45 миллионов лет активной, здоровой жизни. Эти годы уходят на борьбу с последствиями – от бессонницы до проблем с сердцем. Особенно уязвимы те из нас, кто перешагнул 40-летний рубеж. Нагрузка выше 48 часов в неделю бьет и по настроению, и напрямую по здоровью. Но эксперты настроены оптимистично. Формула довольно проста. Это баланс. Те, кто не превращает переработки в норму и находит время на движение и отдых, не просто живут дольше, они остаются эффективными. И для человека, и для бизнеса выгодны здоровая атмосфера в коллективе, уважение к личному времени и справедливая оплата труда. То есть вовремя уйти домой и выключить уведомления – это не халтура, а ответственный подход.
3: Здравствуйте. Тестовый участок пляжей в Анапе исключили из опасной зоны. Протяженность пробного участка 1 километр. Это пляжи, которые используют детский курорт Вита, оздоровительный комплекс «Жемчужина России» и курорт «Мираклеон» в поселке Витязево. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что решение принято на основании заключения Роспотребнадзора. На соответствие нормам здесь проверяли и песок, и воду. Опасной зоной километр пляжа Анапы являлся с декабря 2024 года после крушения танкеров «Волга-нефть» в Черном море. Спасатели и синоптики на 9 мая выпустили штормовое предупреждение. В Свердловской области ожидаются сильный дождь с мокрым снегом, а также гололед и порывы ветра до 23 метров в секунду. Основной удар стихии придется на север Свердловской области. Уральцев призвали отменить туристические походы. Садоводам стоит проверить ветрозащитные конструкции на участках. Водителей традиционно просят не превышать скорости в условиях мокрого снега и гололеда, сохранять увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. Антитеррористическая комиссия Свердловской области напомнила перед празднованием Дня Победы, как вести себя в толпе. Важно идти в направлении движения толпы, держать детей и близких как минимум в зоне видимости. Стоит убрать под куртки длинные шарфы, отстегнуть капюшоны, чтобы случайно ими не зацепиться. Также нельзя трогать бесхозные предметы, а в случае эвакуации важно сохранять спокойствие и двигаться к выходам, не пытаясь вернуться за вещами. Напомню, самыми массовыми в Свердловской области завтра должны стать шествия бессмертного полка, которые пройдут в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Каменске-Уральском. На параде 9 мая в Москве будут присутствовать 7 глав государств, а также руководители правительств и зарубежные политические деятели. Перед праздником список гостей журналистам озвучивал помощник президента России Юрий Ушаков. Сегодня в Москве будут президенты Абхазии, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, а также глава Сербской Республики, верховный правитель Малайзии и глава правительства Словакии. Также на парад Победы приглашены военные атташе целого ряда стран, добавили в Кремле. Парад на Красной площади начнется в 10:00 по московскому времени. А следующая рабочая неделя для россиян снова будет короткой. Понедельник, 11 мая, это выходной. Рабочими будут дни со вторника по пятницу, с 12 по 15 мая. Следующие трехдневные выходные ждут страну уже через месяц, на День России. Официальный доллар на сегодня 74.30, евро 88.55.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 8 мая – Всемирный день осла или ишака, одного из самых старых и верных помощников человека. Люди одомашнили это животное 5000 лет назад в Африке и в Азии. Осел и ишак – это одно и то же, просто у одного слова древнеславянские корни, а у другого – арабские. В европейской культуре осел ассоциируется с упрямством и глупостью, а в азиатском фольклоре – это хитрый и терпеливый спутник человека, а на ишаке ездил мудрец Хаджа Насреддин. Специалисты объясняют, что упрямство осла – это не вредный характер, а форма самозащиты, а его медлительность – это осторожность. Осел не пойдет в грязь или на опасный склон. Животные очень выносливые, могут перевозить грузы в 65% своего веса, работать без перерыва до 12 часов, оставаться активными на жаре плюс 50. У ослов феноменальная память. Они узнают дорогу спустя годы и помнят лица людей и могут решать задачи с той же скоростью, что дельфины и собаки. Это показало исследование в одной из британских организаций. А еще ослы требуют уважительного отношения к себе.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Фестиваль тюльпанов в канадской Оттаве – это крупнейшее событие такого рода в мире. В этом году он проходит с 8 по 18 мая. По всему городу расцветет более миллиона цветов. Одно из главных мероприятий – 40-минутное иммерсивное путешествие, которое расскажет о 4000-летней истории цветка, от его диких предков до роли во Второй мировой войне. А история такая. В 45-м году канадские войска сыграли важную роль в освобождении Нидерландов. В благодарность местные монархи отправили в Оттаву 100 тысяч луковиц тюльпанов, что стало ежегодной традицией и положило начало фестивалю. Есть и другая история. В суровую зиму 45-го в оккупированных Нидерландах был голод. Люди начали есть луковицы тюльпанов. Врачи выпускали инструкции, как правильно их готовить, чтобы они не были токсичными. Главным сортом в этом году станет новинка – Легион 100. У него насыщенные ярко-красные лепестки с четкой кремовой белой каймой по краям. Красный символизирует память, а белые края лепестков устремлены вверх, что олицетворяет взгляд в будущее. Есть и другие удивительные цветы, например, черный попугай, самый темный из существующих тюльпанов, глубокого бордово-черного цвета с изрезанными, как перья, краями лепестков. В утреннем свете он кажется почти мистическим.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Как бы вы ни относились к мотоциклам, с открытием сезона двухколесный транспорт все чаще попадает в ногу.

0: на струи пара, а пилот при этом
1: В любое время, в любом месте, золотые хиты на радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сирень – удивительное растение, цветение которого невозможно пропустить. Для многих именно цветение сирени является признаком наступления лета. А для студентов это символ приближающейся летней сессии. Сегодня сирень. Сирень относится к семейству маслиновые. Ее ближайшие родственники – это олива, ясень и жасмин. В Иране и Турции сирень называют лисьим хвостом из-за длинных, пушистых и сужающихся к концу соцветий. Кусты сирени могут жить более 100 лет. Зафиксирован случай, когда куст прожил более 130 лет с 1801 по 1931 год. Существует более 2300 сортов сирени, которые отличаются формой цветков, цветом, бывает белая, розовая, пурпурная, почти голубая сирень, и ароматом. Не все виды сирени пахнут. Например, сирень венгерская почти не имеет запаха. Махровые сорта в целом пахнут меньше. У них часть тычинок превратилась в дополнительные лепестки, из-за чего производство ароматических веществ снизилось. Самый знаменитый сорт сирени в мире называется «Красавица Москвы». Это один из самых ароматных сортов сирени, запах которого усиливается в сумерках. В викторианской Англии подарок в виде ветки сирени был вежливым, но твердым способом расторгнуть помолвку или отказать жениху. Это означало буквально «наша любовь была лишь весенним увлечением». Самой известной поклонницей сирени в России была последняя российская императрица Александра Федоровна. Она обожала сирень настолько, что в Александровском дворце для нее была создана знаменитая сиреневая гостиная, интерьер которой был выдержан в лиловых тонах, а в вазах круглый год стояли ветви натуральной цветущей сирени, привозимые из-за границы. Сама она любила духи персидская сирень, а ее дочери – пурпурная сирень от легендарного дома Кати. Самый культовый сиреневый аромат советского времени – рижская сирень от Зинтрос. Некоторые сорта сирени способны выдерживать экстремальные морозы. Не заморозки, а действительно лютые морозы до минус 60 градусов Цельсия. И что на первом месте? Натуральное эфирное масло сирени – одно из самых дорогих в мире. Из-за трудоемкости процесса получения 1 килограмм масла может стоить более 100 тысяч долларов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 мая 1950 года в Берлине открыли один из самых знаменитых символов Победы – памятник советскому солдату со спасенной немецкой девочкой на руках – воин-освободитель. Идею создать мемориал в Трептов-парке Берлина подал маршал, и изначально предполагался другой сюжет – фигура Сталина с глобусом в руках, символом спасенного мира. Прообразом памятника стал 23-летний солдат-сержант Николай Масалов, который вынес из огня трехлетнюю девочку. Но были и другие солдаты, спасавшие детей. Они вдохновили скульптора Евгения Вучетича сделать две версии памятника на выбор – Сталина с глобусом и солдата с ребенком. Говорили, что вариант выбрал сам Сталин. Якобы посмотрел на макет фигуры с глобусом и спросил скульптора: «А вам не надоело этот с усами?» А потом указал на солдата-освободителя и сказал: «Вот такой памятник нам и нужен», но предложил изобразить солдата не с автоматом, а с мечом. В 60-е годы прошлого века немецкие журналисты пытались найти девочку, спасенную Николаем Масаловым. Откликнулись 198 женщин, но не та самая. Сам же Масалов не раз говорил: «Многие спасали. На моем месте так сделал бы каждый».
5: Весна.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Часто можно услышать фразу, что работа – это жизнь, ну или как минимум важная ее часть. Но эксперты ООН уточняют, работа должна жизнь продлевать, а не забирать ее. В их свежем докладе есть поразительная цифра. Из-за стресса и переработок человечество ежегодно теряет 45 миллионов лет активной, здоровой жизни. Эти годы уходят на борьбу с последствиями – от бессонницы до проблем с сердцем. Особенно уязвимы те из нас, кто перешагнул 40-летний рубеж. Нагрузка выше 48 часов в неделю бьет и по настроению, и напрямую по здоровью. Но эксперты настроены оптимистично. Формула довольно проста. Это баланс. Те, кто не превращает переработки в норму и находит время на движение и отдых, не просто живут дольше, они остаются эффективными. И для человека, и для бизнеса выгодны здоровая атмосфера в коллективе, уважение к личному времени и справедливая оплата труда. То есть вовремя уйти домой и выключить уведомления – это не халтура, а ответственный подход.
3: Здравствуйте. Тестовый участок пляжей в Анапе исключили из опасной зоны. Протяженность пробного участка 1 километр. Это пляжи, которые используют детский курорт Вита, оздоровительный комплекс «Жемчужина России» и курорт «Мираклеон» в поселке Витязево. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что решение принято на основании заключения Роспотребнадзора. На соответствие нормам здесь проверяли и песок, и воду. Опасной зоной километр пляжа Анапы являлся с декабря 2024 года после крушения танкеров «Волга-нефть» в Черном море. Спасатели и синоптики на 9 мая выпустили штормовое предупреждение. В Свердловской области ожидаются сильный дождь с мокрым снегом, а также гололед и порывы ветра до 23 метров в секунду. Основной удар стихии придется на север Свердловской области. Уральцев призвали отменить туристические походы. Садоводам стоит проверить ветрозащитные конструкции на участках. Водителей традиционно просят не превышать скорости в условиях мокрого снега и гололеда, сохранять увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. Антитеррористическая комиссия Свердловской области напомнила перед празднованием Дня Победы, как вести себя в толпе. Важно идти в направлении движения толпы, держать детей и близких как минимум в зоне видимости. Стоит убрать под куртки длинные шарфы, отстегнуть капюшоны, чтобы случайно ими не зацепиться. Также нельзя трогать бесхозные предметы, а в случае эвакуации важно сохранять спокойствие и двигаться к выходам, не пытаясь вернуться за вещами. Напомню, самыми массовыми в Свердловской области завтра должны стать шествия бессмертного полка, которые пройдут в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Каменске-Уральском. На параде 9 мая в Москве будут присутствовать 7 глав государств, а также руководители правительств и зарубежные политические деятели. Перед праздником список гостей журналистам озвучивал помощник президента России Юрий Ушаков. Сегодня в Москве будут президенты Абхазии, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, а также глава Сербской Республики, верховный правитель Малайзии и глава правительства Словакии. Также на парад Победы приглашены военные атташе целого ряда стран, добавили в Кремле. Парад на Красной площади начнется в 10:00 по московскому времени. А следующая рабочая неделя для россиян снова будет короткой. Понедельник, 11 мая, это выходной. Рабочими будут дни со вторника по пятницу, с 12 по 15 мая. Следующие трехдневные выходные ждут страну уже через месяц, на День России. Официальный доллар на сегодня 74.30, евро 88.55.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 8 мая – Всемирный день осла или ишака, одного из самых старых и верных помощников человека. Люди одомашнили это животное 5000 лет назад в Африке и в Азии. Осел и ишак – это одно и то же, просто у одного слова древнеславянские корни, а у другого – арабские. В европейской культуре осел ассоциируется с упрямством и глупостью, а в азиатском фольклоре – это хитрый и терпеливый спутник человека, а на ишаке ездил мудрец Хаджа Насреддин. Специалисты объясняют, что упрямство осла – это не вредный характер, а форма самозащиты, а его медлительность – это осторожность. Осел не пойдет в грязь или на опасный склон. Животные очень выносливые, могут перевозить грузы в 65% своего веса, работать без перерыва до 12 часов, оставаться активными на жаре плюс 50. У ослов феноменальная память. Они узнают дорогу спустя годы и помнят лица людей и могут решать задачи с той же скоростью, что дельфины и собаки. Это показало исследование в одной из британских организаций. А еще ослы требуют уважительного отношения к себе.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Фестиваль тюльпанов в канадской Оттаве – это крупнейшее событие такого рода в мире. В этом году он проходит с 8 по 18 мая. По всему городу расцветет более миллиона цветов. Одно из главных мероприятий – 40-минутное иммерсивное путешествие, которое расскажет о 4000-летней истории цветка.

0: краям. Красный символизирует память, а белые края лепестков устремлены вверх, что олицетворяет взгляд в будущее. Есть и другие удивительные цветы, например, черный попугай, самый темный из существующих тюльпанов, глубокого бордово-черного цвета с изрезанными, как перья, краями лепестков. В утреннем свете он кажется почти мистическим.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Как бы вы ни относились к мотоциклам, с открытием сезона двухколесный транспорт все чаще попадает в новости. И сегодня они из мира инженерных достижений. Британский энтузиаст доказал, что технологии вековой давности могут соревноваться с современными суперкарами. Речь о мотоцикле на паровой тяге под названием «Сила природы». На испытаниях этот аппарат показал аномальные результаты. До первой сотни байк ускоряется менее чем за 0,8 секунды, а максимальная скорость превысила 310 км в час. За рекордом стоит инженер Грэм Сайкс. В баке его байка 120 литров очищенной воды, разогретой под огромным давлением до 250 градусов. В момент старта вода выбрасывается через сопла со сверхзвуковой скоростью. Расход колоссальный – 40 литров в секунду, что сопровождается настоящим звуковым ударом. У мотоцикла нет привычного привода на колесах. Он движется за счет реактивной струи пара, а пилот при этом испытывает перегрузки выше, чем при взлете истребителя. Идею парового двигателя Сайкс позаимствовал у реактивных болидов 70-х годов прошлого века и адаптировал ее под современные стандарты безопасности и аэродинамики. На сегодняшний день его «Сила природы» считается самым быстрым паровым транспортным средством в мире, обойдя по показателям даже специальные гоночные авто на четырех колесах.